0: Историю хотите, я расскажу?
1: Да.
0: Мне рассказывал ее духовный учитель. Он летел из одного города, ну, это был в Америке, он из одного города в другой летел. И он, когда пришел, это Америка, развитая страна, все там должно здорово быть, да, там все четко. Вот. И тут, значит, рейс отменяют. Ну, говорят, переносится рейс на час переносится рейс, потому что там, ну, кондиционер не работает. И какая-то женщина, стояла женщина, и она такую истерику подняла. Люди в шоке просто. Ну, подумаешь, отменили немножечко рейс, задержали, да? И так, знаете, уже так на нее смотрели, думают, ну, ненормальная, ненормальная женщина. Она в истерике там, вы как, вы не имеете права, что вы делаете, как вы со мной так поступаете? Вот, ну, эта бедная, ну, как бы стюардесса куда-то исчезла. Вот. И эта вот разъяренная женщина, все как-то от нее отвернулись, ну, никто не хотел с ней встречаться. И она направилась к этому монаху, который сидел там, подсаживается к нему, говорит, вот вы монах. Говорит, ну, вот объясните мне, вот почему так со мной поступили? Говорю, ну вы садитесь, объясните, что происходит. Выяснилось у этой женщины, что с ней произошло. Значит, она, ну, средний слой там, как бы вот, людей такая состоятельная была. 3 месяца назад ее дети и муж попали в автомобильную катастрофу. Она осталась одна 3 месяца назад. 2 месяца назад какой-то человек хитростью забрал у нее все имущество. Через суд забрал, она осталась бездомной. И месяц назад, ну или несколько недель назад, она как дело обследование оказалось, что у нее рак 4-й степени, она умирает. Неожиданно. И единственное место, где могли ей помочь, это где-то там в Мексике. Там эта клиника, там за полгода надо было записываться туда. И вот для нее там нашли место, вот там вот промежуток, 1 день. И ей нужно было попасть туда, а это был стыковочный рейс. Понимаете, да? Она должна туда прилететь, там, в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка она должна была в Мексику лететь. Вот. И тут, значит, этот рейс задерживают. Для нее это смерть. Там хоть какой-то шанс. И, естественно, она в истерике. Говорит, почему это со мной происходит? Как это? Что это? Как? Почему? Так? Зачем? Он говорит, знаете, ни я, ни мы какие-то вещи не способны просто изменить. Но мы можем изменить свое восприятие всего этого. Понимаете? Мы вечные. И он вечный, и вы вечные. И она стала, он стал ей это объяснять, и помог ей как-то войти в это состояние. Там интересное продолжение было истории. Она стала молиться, он научил ее молиться, и она стала в беспомощном в этом состоянии обращаться к Богу. И когда рейс, там задержали рейс на самом деле на 5 часов, и потом они летели в этом самолете, и там не было света, туалета и кондиционера. Они 2 часа летели в такой темноте и в духоте. И когда они прилетели, вот, и вышли из самолета, все эти люди, которые выходили, вы понимаете, они все такие были раздраженные. Вот. Они опоздали на рейсы на свои, да, ну, то есть они всю дорогу терпели там, да, вот все. И только эта женщина вышла, она сияла просто. Что и произошло? Ничего не изменилось в ее жизни, на внешнем плане ничего не изменилось. Она умрет, ну, в смысле, ее тело будет разрушено. Может быть, через несколько дней просто. Но изменилось ее восприятие. Она сияла. Понимаете? И люди смотрели на нее подозрительно, что с ней произошло. Что все были в шоке от этого рейса, да? Вот. Мы можем изменить свое восприятие. А так как мы вечные,

То есть, что мы должны научиться? Мы должны научиться проявлять в своем сознании правильные желания, позитивные желания. Сознание – это такая некоторая кузница желаний. Поэтому вся культура направлена на то, чтобы из сознания выходили вот эти, из этой кузницы хорошие подковы. А иначе лошадь жизни будет хромать, проблемы будут. Почему мы все время чувствуем усталость? Почему депрессия стала бичом нашего времени? Потому что наши подковы причиняют нам боль, наши желания неестественные. Желания не культурные, не благородные и не духовные, значит, система не хочет их исполнять. Системе исполнения желаний не нравятся наши желания. Это не то, что система такая жестокая, просто система настроена на исполнение желаний, которые сделают нас счастливыми. А если желания могут привести к нашему горю или к страданиям нашим и другим окружающим, то система нас долго, упорно предупреждает. Любая система должна предупреждать. Не делай так, не делай так, не делай так, одумайся, не пей водицы, козленочком станешь. Аккуратнее с этим. Система нас предупреждает, и нам трудно становится, трудно становится, трудно. Мы упираемся лбом, но не понимаем, что система нас предупреждает. Просто какой-то пример, какое-то простое желание порадоваться жизни. Можно исполнить разными способами. Самое простое и доступное – пойти и порадовать других, пообщаться с кем-то. Социальная система исполнения желаний. Просто с кем-то пообщаться. Хочешь, чтобы было счастливее, надо с кем-то пообщаться. Мы с самого детства это понимаем. Хочешь, чтобы было веселее, иди с кем-то, пообщайся. Простая идея. Порадуй себя и других. Для этого абсолютно ничего не надо. Просто поговори с человеком о хорошем. Расскажи ему приятную историю. Рассмеши анекдотом. Похвали за его успехи. Пожелай радости, счастья. Просто пообщайся. И сразу становится приятнее жить. Даже не обязательно что-то вместе кушать, можно там посидеть рядышком, семечки пощелкать. Простая технология. С кем-то, поделиться с кем-то, чем-то. С милым раньше вашей, да, как мы говорили. Но попробуйте то же самое желание порадоваться жизни исполнить через приобретение какой-то дорогой вещи, например. Тоже радость жизни. И система начинает противиться. Сначала тяжело работать, завидуя другим, потом долго эту вещь выбирать, потом думать, как бы она не сломалась, как человек покупает какую-то вещь в магазине, он еще идет туда веселый, пока он выбирает, он уже грустнеет, а когда он берет вещи и идет с ней к кассе, он совсем грустный становится, а когда он покупает, он уже думает, а что в руках у других людей. Он уже к кассе стоит, уже смотрит, а что другие взяли. Уже сомневаются. Но как только чек пробит, все сомнения обрушиваются на него. И он идет домой, уже недовольный, пробуется, ему не нравится. И потом идет и возвращает. Возврат, возврат, возврат. Сейчас такой возврат происходит. А супермаркеты просто с ума сходят вот бытовой техники иногда. Такая очередь стоит на возврат. Человеку просто не нравится эта вещь, он не знает, зачем он ее купил. Она не то, что не работает, она просто ему не нужна. Потому что он хотел жизни порадоваться, но не ту систему использовал. Не ту систему, и только мучился,

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

У женщин, женщина это луна, женщина это энергетика, это тонкая, ну как сказать, очень тонкая сущность. Почему все восточные техники, они запрещают, что женщине по большому счету, я сейчас скажу, вы, наверное, обидитесь, но это просто говорят, это не я говорю, я просто передаю. Просветленные восточные мудрецы, восточная медицина, почему женщинам не так хорошо иметь много сексуальных партнеров даже? Каждый партнер входит, и ее тонкое тело, как правило, портит. Потому что в ее теле это все чувствуется, это остается. Женщина – это луна, луна – это ум. Да? Кто проходил астрологию, вы знаете. Мужчина – это солнце. Поэтому, сейчас мужчина заубается, мужчинам, меня чем-то кинут, но это я не к себе, я в общем говорю, что мужчина, поэтому в какой-то степени разрешена многоженство. Кому-то этот вопрос интересен, когда разрешена. Мне интересно. И у мужчин это меньше остается в тонком теле. У женщины около 7 лет в тонком теле присутствует астрал этого человека, с кем она имела секс. Он 7 лет, он находится с вами. Если это черный астрал, он может мешать зачатию, он может мешать, чтобы больные дети родятся. Это, ну, святой редко будет, да, как сказать. Сейчас, правда, уже тут все есть, и святые, которые тут чуть ли не за деньги спят. Но, в принципе, в основном это с негативным эффектом. У женщин около минимум 7 лет. Но считается, до конца жизни так или иначе связь есть с этим человеком. Особенно если человек, ну, в данном случае, если женщина, она не имеет нового, именно сильного какого-то чувства, сильной привязанности, она не забывает об этом. Но, опять же, это психология. Мужчины, они очень быстро, вот они, например, жили в браке, да, 5-10 лет, там даже 15, они расходятся, выходят... женятся. Ну, сейчас, кстати, в наше время они часто и выходят. Вот. Они женятся, и у мужчин очень быстро происходит забывание. Даже на тонком теле. У женщин они могут долго помнить это, да? Они очень долго помнят, они живут в этой старой связи. Потому что женщина — это луна, это эмоции и чувства. И они пропитаны. Таким образом мы сохраняем все эти отношения, имеется в виду. Вот. И опять же есть телегония, это называется, да? Сергей. Это есть наука такая, сейчас современная, что множество примеров. Например, женщина, она могла иметь один раз в жизни секс с негром, и у нее через 5 лет от законного мужа родится сын негр. Знаете? Это закон. Просто наберите в интернете телегония, увидите эти законы, потому что вообще первый ребенок, он больше всего похож на то, с кем спала его мать первый раз. Да? Это закон природы. Поэтому женщина изначально, она должна спать в первую очередь со своим мужем и с отцом своего ребенка.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра –

выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке,

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: मा सर्वभीष्टां पुरय पुरय मां रक्षा रक्षाहम्।
1: Бхагавад-гите, или Гита Упанишад, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте, говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена, или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. Хотя в Махабхарате существует огромное количество историй, одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик. И они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными. И они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарму принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формой. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами. Сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: так, это моя жена и твоя госпожа, понял? Второй сказал: нет, это моя госпожа и твоя жена, понял? И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать. И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены. Там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сверхвселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: пускай лишь мы будем друг другу опасны. Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палицы и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых топов.

Есть также категория недобродетельных людей, которые из-за своей греховности не могут проявить доброту. И как их раскусить? Как они проявляют себя? Итак, первое. Если человек, испытывая сильное страдание, начинает сильно стремиться к зарабатыванию денег, обо всем остальном забывает, то такой человек не может быть добрым. То есть человек входит в стрессовую ситуацию, но он что делает? Он пытается решить эту ситуацию какими методами? Внешними. Это означает, у него нет доброты, он не понимает, как эту ситуацию нужно решать. И чаще всего, знаете, эти люди на вопрос, ну ты бы как-то над собой поработал, как они отвечают, а мне некогда. Самым главным некогда заниматься. Следующая, вторая категория. Это люди, которые не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. Это означает, нет доброты в сердце. И у них есть своя мантра. То есть у них даже две мантры. Первая мантра звучит так: «А я так хочу». Вторая мантра – «Это было давно и неправда». Этим они себя оправдывают. Почему это, такая деятельность приводит к страданиям? А это, там все проблема заключается вся в том, что материальный мир и живое существо имеют разную природу. Так как мы все имеем духовную природу, нас устроят только такие отношения, которые дают неограниченное количество любви. Неограниченное количество. Чтобы любовь постоянно увеличивалась в отношениях. Но для этого отношения должны строиться на идее служения, то есть на духовной платформе. А у этих людей преобладает желание наслаждаться. То есть не отдавать, а что делать? Брать. И предположим, такой человек решил наслаждаться своей женой. Половыми отношениями с ней решил наслаждаться. Какое-то время он будет удовлетворен. Но любая жена, вот какая бы она раскрасавица не была, какая бы красивая, умелая и замечательная не была, она все равно, ее тело имеет конечное количество счастья. Так же, как и мужское, конечное. В результате, рано или поздно, что будет? Разочарование. Разочарование, просто надоедят друг другу. В результате что произойдет? Рано или поздно, так как склонность к этим удовольствиям осталась, а жена уже не удовлетворяет, то появится. Любовница появится. Или любовник, если говорить о женщине. Все в результате счастья будет? Никакого счастья не будет. Будет разрушение отношений и страдания. Следующее. Третья категория людей. Недобродетели, это у которых нет доброты. Это люди, которые обладают обширными и значительными познаниями, но при этом гордятся этим. То есть если вы сталкиваетесь с человеком, который и от своих знаний стал очень гордым, знаете, что даже доброты у него нет. А если в человеке нет доброты, это означает, он не владеет никакими другими качествами позитивными. То есть он не может их самостоятельно проявлять, только как по судьбе положено. Положено будет, не положено, все. И он ничего с этим не сделает. Следующее. Четвертая категория. Это люди, недобродетельные люди. Это те люди, которые не чувствуют гармонии этого мира. Девушка думает, вот выйду замуж и буду счастливой. Она будет счастливой? Никогда она не будет счастливой. Никогда. Она что сделает? Она выйдет замуж? Она выйдет замуж, она истерзает своего мужа до последней степени вот этим своим желанием. Знаете, не надо этого ждать, этого не произойдет никогда. Человек должен научиться сначала быть счастливым, сначала понять гармонию этого мира. Когда в сердце есть гармония, все. Вот теперь ты можешь быть счастливым прямо сейчас. Независимо от того, замужем ты или не замужем, женаты, не женаты. Пожалуйста, выходи замуж, женись. Почему? Потому что ты теперь можешь сделать счастливыми и другими. Понимаете? А если в сердце нет счастья, как ты можешь ему дать кому-то? Как мы можем дать то, чего мы не имеем? Хорошо. И вот это как раз четвертая категория, последняя.

Знаете, я читал книги какое-то время, я читал книгу, может быть, вы читали книгу такую тоже, «Из лягушек принцы». Кто-то из вас знает эту книгу. Это классика НЛП. И там Ричард Бендлер говорил, он рассказывал такую вещь, он говорил про свой опыт. Ричард Бендлер – это один из основателей НЛП, такой НЛП-терапевт. И он рассказывал про свой опыт, как он работал в психиатрической лечебнице. И он говорил, что там, ну, людей там, как их реальность разбивали. Допустим, вот он говорит, женщина, которая, допустим, считала себя любовницей Иисуса. И такая у нее была, ну, такая у нее была мания, да? И он говорит, значит, ее там все и критиковали, там лечили. А мы, говорит, стали так делать. Да, да, точно. Это, значит, про тебя он всем рассказывает. Понимаете? И она, говорит, стала, говорит, по-другому себя вести. Она говорила потом, стала говорить, да не хочу я не знать про эти дела с Иисусом. Понимаете? То есть, он говорит, чтобы разбить эту реальность, нужно сначала, чтобы изменить реальность, нужно сначала в нее войти. Понимаете? Войти в эту реальность. И он говорил, там были люди, которые говорили... Как же он рассказывает? Он говорит, там были люди, которые говорили, что они любят пить... А, попал человек туда, в психиатрическую лечебницу, который говорил, что любит пить кровь чашками. Он стремился к тому, чтобы пить кровь чашками. И я, говорит, что стал делать? Я, говорит, стал говорить, слушай, а расскажи мне про это. Отлично. Какая теплая лучше или горячая? Подогрей-ка мне вот эту чашечку погорячее. И он говорит, что изменить реальность можно тогда, когда ты входишь в эту реальность. Только тогда можно изменять эту реальность, когда ты входишь в эту реальность. Вот. И иначе это вызывает, ну, как бы, сопротивление. И он говорил все так, что в каком-то смысле, ну, это уже к нашей теме относится, он так или иначе интересно, раз я начал об этом рассказывать, он говорит, что в большинстве случаев мы все являемся, как бы, множественными личностями, у нас много разных, вот мы говорим, что целостность нужна. Собственно говоря, вся наша беседа про то, как стать целостной личностью, как вот увязать все свои потребности, все свои внутренние ценности, как вот все увязать в пучок, всю свою жизнь вокруг единого центра. Но вот Бендлер говорит, что в большинстве случаев люди являются множественными личностями. Он говорит, множественная личность – это человек, у которого много «я». Одно «я» говорит одно, другое «я» говорит другое. Одно хочет этого, другое говорит, ты не должен это делать. Третье говорит, вот это правильно, а этот говорит, но это нельзя, а вот это я хочу, а вот это вот нельзя, это хочу, вот это не хочу. Вот это вся множественность внутренняя. Разные голоса вот эти, понимаете? И он говорит, что, как он так шутит, он говорит, шизофрения – это когда вот эта вот множественность и вот эти галлюцинации, они являются социально неприемлемыми. Если социально приемлемы, то это, в общем-то, это нормальный уровень, который предшествует целостности. И он говорит, и благодаря вот этому подключению к этим людям, мне удалось их перевести, я стал, он говорит, ты пей кровь кружками, но маленькими, а потом, может, ты вообще не захочешь ее пить. То есть, говорит, мне удалось входить к ним в контакт, и в итоге они отказывались от своих вот этих вот, ну, идей, они становились нормальными, и это было достаточно, чтобы их просто выписать, они жили на свободе, как обычные люди. То есть, у нас у всех хватает, так сказать, проблем, да? Но он говорил, что вот через вот этот подход, он вот так вот он работал, ну, вот это тоже в каком-то смысле относится к этой теме. Чтобы помочь человеку, нужно сначала присоединиться к нему, стать, увидеть его, дать ему возможность, что он понять, что он увиденный.

Есть такое, ну, у некоторых товарищей есть такое твердое убеждение, что женщина работать не должна. Я не согласен с этим. По факту, да, ей скажет, вот в Ведах сказано так, что женщине нет нужды работать. Нет нужды, потому что для полностью развитой женской природы нет нужды отлучаться куда-то из дома, потому что она дома счастлива. Понимаете, для нее выход из дома, это как вы знаете, вот как рай покинуть. Но, извините, мои дорогие женщины, для этого нужно иметь правильное воспитание и очень сильную развитую женскую природу. И наша современная цивилизация, к великому сожалению, она не уделяет достаточно внимания воспитанию именно женской природы. У нас сейчас из всех воспитывают мальчиков. Из мальчиков воспитывают мужчин, из женщин тоже воспитывают мужчин. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что когда женщина попадает вот в ситуацию, где ей нужно женские природы проявлять, ну, то есть когда семью она пытается создать, она очень неуверенно себя чувствует. Потому что она не понимает, в чем сила-то ее. Потому что она по-мужски в семье уже чувствует, что по-мужски в семье вести бесполезно, там муж недоволен. А как по-женски она не понимает. Вот. И в этом большая проблема. Однако же, помимо всего прочего, женщина в семье, она научится вести себя так или иначе по-женски, она поймет, может, поможет. Вот. Однако же, удивительный факт заключается в том, что женщина даже на работе должна вести себя по-женски. В первую очередь, даже если она руководитель. Она в первую очередь, что должна делать на работе женщина, она должна на работе заботиться обо всех, кто ее окружает. То есть она, что означает заботиться? Это не означает там ко всем приставать, там, не знаю, сердце открывать. Нет. Это означает улыбнуться там, тому, кому можно и нужно. Понимаете, кого-то поддержать, с кем-то поговорить, там, принести какие-нибудь конфеточки, чаёк попить, да? Какая работа без чайка. Ну, то есть дело в том, что женщина, подчас вот даже устраиваясь на работу, она пытается проявить себя на работе как мужчина. И на самом деле она совершенно напрасно это делают женщины. Потому что даже если над ней стоит руководитель мужчина, то он будет больше доволен, если женщина на работе будет проявлять свои женские качества. И достаточно даже вот на работе достаточно одной женщине проявлять женские качества, то есть заботиться о других, и все, она сразу становится центром. Особенно это здорово проявляется, когда коллектив мужской, и вдруг раз там одна женщина появляется. Вот среди мужчин разбавлена. Вот если такая женщина проявляет свою женскую природу, все, весь коллектив на руках носит. Просто мужчина просто тает. Хотя, в общем-то, она как сотрудник, ну ничем особенно не выдается. Но при этом она что делает? Она заботится. Причем она как заботится? Она заботится как мать. Вот как мать. Она всех своих сотрудников воспринимает как своих детей. И она о них как мама заботится, и они к ней относятся как к матери они к ней относятся. Они шутя так и называют. Наша мамочка, наша хозяюшка. О, хозяюшка пришла, а если будет конфетки, будет чай, а ее там уже ждет букет цветов. Понимаете, это означает, правильно будет действовать женская природа. А вот теперь скажите мне, сможет ли такая женщина рассчитывать на то, что ей дадут премию? Бесспорно. Потому что любой руководитель, если здесь есть руководитель, вы знаете, что достаточно вот одну такую женщину иметь на работе, в коллективе, и весь коллектив будет чувствовать полное умиротворение. Не будет склок, или, по крайней мере, вот этих всех разборок будет на порядке меньше. Так женщина является цементом, она цементирует отношения. Понимаете, она удерживает их просто своим присутствием, ей не надо напрягаться. В результате руководитель испытывает огромное облегчение, то есть ему не нужно бесконечно вот эти дрязги разруливать. И такой любой нормальный, вменяемый руководитель такую женщину очень ценит.

песню про любовь. А мы там разбираем, какие еще бывают песни, про что. И всего песни про три вещи. Они либо про наслаждение, либо про свободу, либо про любовь. Либо рай, либо свобода, либо любовь. А ничего больше и нет. Ну, рай — это такая «Подари мне рай». Ну, есть прям такая песня, прям так и написано. Или про свободу много песен, знаете, такая. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит,

Я б хотел забыться и заснуть. И вот с этого места просто вообще слезы просто градом, и жить неохота. Вот. Ничего плохого про Лермонтова не хочу сказать. Наверное, он хороший человек. Мне Пушкин больше нравится. У Пушкина похожее есть. Смотрите. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, а глядь, как раз помрем. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель светлую трудов и чистых нег. Классно же написал. Эх, Пушкин. Здорово. Мне больше нравится, чем Лермонтов. Не знаю почему. Не хотел Лермонтова обидеть. Но почему-то так нравится. Еще нравится Акуджава. В земные страсти вовлеченный. Я вижу, как из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и скажет, что надежды нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый воскликнет, что надежда есть.

человек должен стать счастливым и сделать других счастливыми. Да? Или если говорить языком теологии, человек должен стать святым и делать других святыми. Но это равнозначные понятия. Счастье – это святость. Просто у нас сейчас за счастье воспринимается, как мы уже говорили, наслаждение чувств. Но это ошибка, так как наслаждение чувств временно приносит страдания и разочарования. Да? А счастье имеет другую концепцию – это вечность, знание и божество. Поэтому если человек выполняет цель своей жизни, а становится счастливым, святым и может других делать счастливыми и святыми, в этом случае он выходит за пределы своего счета. То есть просто тот счет аннулируется вообще, но выключается. И этому человеку дается столько денег, сколько надо на выполнение его цели жизни. Тот счет уже не имеет вообще значения. Но как только человек перестает выполнять цель жизни, ему опять возвращается его счет на тебе твоя книжка, на которой 10 рублей лежит. 81-го года. Есть у кого-нибудь старая звёк-книжка? Там нужно было 5 рублей оставлять. Помните? Но чтобы книжка не закрылась, нужно было или 5, или 10 рублей там оставить. И у всех дома еще, наверное, лежат старые. И вот когда мы перестаем выполнять цель жизни, то есть опять глупостями занимаемся, нам опять старая книжка возвращается, и живи по ней. Твое дело. Раз так, живи по ней. Очень просто. То есть человек должен научиться выполнять цель жизни. Если он будет идти к цели жизни, то в этом случае он будет, сказать, пользоваться неограниченными возможностями.

0: Доброго утра, пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Я рада, что вы проводите это утро, точнее уже день, вместе с нами. Ведь сегодня мы продолжаем с вами изучать особенности мужской природы с точки зрения духовности. А так наша тема «Мужское, человеческое, божественное» продолжает свой рассказ и раскрывает эту тему для нас Ольга Сидоренко, писатель, лектор, автор просветительского проекта «Четыре ступени СОС». Ну а мы ждем ваши вопросы, комментарии, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
1: Рада всех приветствовать, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. Да, мы продолжаем нашу тему, и мостиком как раз к прошлому эфиру, в нынешний, будет тогда вопрос, как по нашему обычаю, да, заведено. У нас с прошлого эфира остался один, насколько я помню, ну и, соответственно, будем ждать ваших вопросов, в конце будем рады на них ответить. И, Анна, пожалуйста, представьте нам этот вопрос, будет очень чудесно его услышать.
0: Спасибо большое, дорогая Ольга. Да, часто бывает, что аудитория, интересующаяся, это больше женской аудитории, даже в теме про мужскую природу, без женских вопросов не обойтись. Мы изучаем качество мужчины. В прошлом эфире мы также рассмотрели качества, связанные с заботой, и спрашивает нас девушка. Я забочусь о детях и доме, но ведь всегда есть к чему придраться. И когда начинаются просьбы к мужу, он начинает говорить, что он устает от работы, и дом – это моя сфера деятельности. Получается, я вообще не могу просить его о помощи?
1: В принципе, можете, да? То есть вы же сейчас это тоже делаете. Просто другой момент не в том, что можем мы или нет. Ну, слова как бы существуют, да? То есть мы можем их произносить, мы можем прибежать к мужу, да, и воочию с ним поговорить. Никто не сможет забрать эту возможность. Ну, если там что-то у нас с голосовым аппаратом не случится. Но просто в другом, в том, что его реакция нам очень не нравится и неприятна. Да, и оправдано это. Это оправдано. Поэтому, конечно, просить обязательно о помощи надо, да, говорить о ней, о своих желаниях. Я не знаю, какими словами, да, это говорится. Я не знаю, насколько там мужчина в этом состоянии, вот когда его просят, он там адекватный или неадекватный, да. Это все очень важные факторы, потому что, ну, предположим, он там действительно пришел с работы, если на него с порога накинутся все там дети, собака, жена, да, и все такие будут его просить внимания, он, ну, не отреагирует адекватно, 100%, да. Поэтому, конечно, в спокойной обстановке, желательно, когда нету ссор, обсуждать такие вещи очень важно, да, то есть и как это обычно делается, чтобы было максимально безопасно для нас, да. Мы просим, ну, не с точки зрения «Господи, меня все достало, я не могу, ты мне не помогаешь», вот, ну, понимаете, да, какое настроение, а с точки зрения… У меня сейчас как бы большие проблемы, пожалуйста, помоги мне, я реально не успеваю. Немножко другое настроение, немножко другая формулировка, немножко другое время, и вероятность того, что вас услышат, уже сильно повышается. Уже с этих моментов, да? Если, в принципе, супруг достаточно коммуникабельный, да, то есть он идет вам навстречу, он какие-то шаги и вещи для вас делает, потому что тоже разное бывает. Бывают построены таким образом отношения, что мужчина в принципе не вкладывается в женщину никак. Я не знаю вашу ситуацию, это вы должны сами себя просканировать на то, насколько он помогает, но в целом, если дети есть, он ходит на работу, то есть как-то он где-то устает от работы, значит, он минимум работает, как правило, да, приносит деньги в семью, значит, все-таки что-то делает. Поэтому в целом говорить о том, что это, ну, там, плохой человек или плохой супруг, у нас немножечко не повернется язык. Ну, да, есть на это моменты указывающие. Поэтому… В принципе, я думаю, что он у вас достаточно хороший персонаж, да, и с ним можно договориться, можно попробовать это сделать другими способами. Следующий момент. Если даже это не получится, вопрос все равно будет висеть, но его надо решить 100%, да. То есть можно попробовать просто ничего не делать, когда ты устаешь. Это не означает, что мы лень, это не означает, что мы плохие жены, матеря и там все остальное, и вообще плохие личности и неправильные. Нет. Объективно, мы можем устать, мы можем заболеть, на это есть право. И поэтому такие моменты, когда мы устаем, когда мы выходим куда-то из дома даже, да, оставляем своих домочадцев дома, мы просто объясняем, всем объясняем. Не знаю, сколько лет у вас детям. Вероятно, если совсем маленькие, можно взять их с собой, а если, ну, такие, как плюс-минус взрослые, они самостоятельно могут справиться с какими-то задачами. И просто объясняем. Так, дорогой, у нас вот сегодня мама в ауте, да, значит, дети на тебе, вот это лежит вот там-то, там-то. Если что-то надо самим приготовить, приготовите. Я верю в ваши ресурсы и силы. Вот, значит, я сейчас пошла гулять, мне очень просто для здоровья необходимо восстановиться, час не будет, справляйтесь. И поверьте, они все сделают. Ну да, побесятся, ну да, тяжело. А кому сейчас легко и вам плохо? Ничего такого нет, да, то есть все нормально. Извините, если вы будете где-то отсутствовать по объективным причинам, да, что-то, не дай бог, случится со здоровьем, там, в больнице, еще что-то, ну, они должны будут выкручиваться, нечего на это обижаться. Это нормальные ситуации жизненные. Немножечко поломаются, но успокоятся, зато вы отдохнете, да. То есть такие вот моменты тоже можно применять. Поэтому, конечно, говорить нужно обязательно. И самое главное, наверное, в этих ситуациях, это разрешить себе быть не идеальной, разрешить себе возможности для отдыха и не думать, что мы должны постоянно, как электровеники, с утра до вечера бегать и заниматься домом. Это не вся жизнь. Это не вся жизнь. У нас есть отношения, у нас есть близкие, у нас есть здоровье, у нас есть какая-то творческая направленность. Да, работа для кого-то — это просто, ну, его кредо жизненное. И это тоже важно учитывать. Мы не можем посвящать всю себя полностью только детям. Да, в какой-то момент, когда они маленькие, это придется сделать в большей степени. Но это не значит, что надо перечеркнуть все. И, конечно, есть разные вариации в зависимости от ситуации, да, от индивидуальных ваших особенностей, которые, ну, могут применяться. Но в целом посмотреть на вот эти вектора я очень советую и думаю, что это может сильно помочь облегчить ситуацию.
0: Благодарю вас, дорогая Ольга. Действительно, очень важный ответ на вопрос и поддерживающий для той слушательницы, которая его задала. Я думаю, можно постепенно переходить к следующему качеству мужчин, чтобы понять, что же это за природа и какие богатства в ней заложены Господом.
1: Да, отлично. Следующее качество у нас уже по счету 21-е. В принципе, это средний эфир, да, то есть у нас их будет всего 50, потому что есть качества, которые, ну, это, соответственно, качества Бога, да, которые относятся именно к Нему, но мы пытаемся вычленить ту энергию, которая относится непосредственно к мужчине, к женщине или, в принципе, к человеку в целом, да. Но есть качества, которые относятся уже совсем к божественному, мы их не будем рассматривать, ну, просто потому что, во-первых, они есть, кому надо, тут посмотреть, и это здорово изучать своими глазами, а для нашей практики, конечно же, они будут не совсем актуальны. Поэтому 21-е качество – это чистый человек. Сразу говорится, да, что это не о том, там помылся, побрился или причесался, да, то есть это качество внутреннее. И вот Священное Писание у нас выделяет два вида. И это называется высшей чистоты. Высшей чистоты – это значит, относящийся даже к нематериальной, да, к духовной энергии, мы сразу это понимаем, акцент сделан на этом. И вот тот, кто обладает первым из них, мы поделили, и теперь рассматриваем первую особенность. Этот человек способен превращать грешников в праведников. Вау! То есть это влиятельная личность, да, то есть тот человек, который… Как он превращает их вообще в праведников? Ну, это же не значит, что он так. Ты вот сейчас грешник, давай я с тобой поговорю, станешь праведником. Наверное, не так, да? То есть, вероятно, он идет через любовь. Мы говорим о очень внутренней, чистой личности, да? То есть, и он не просто соприкасается с другими личностями, он так с ними соприкасается, что им хочется меняться. То есть, он так их видит, он так в них взращивает вот эту вот невероятную духовность, и он видит ее даже в самом вот, казалось бы, падшем человеке, со стороны окружающих, со стороны самого человека. Но вот духовный человек, да, вот личность, она святая, она видит в нем такие вот нюансы, которые не вскроет ни одна другая личность, кроме него. Да? И вот таким образом он взращивает, этот чистый человек взращивает других вот эту чистоту. Помимо того, второе качество говорит о том, что сама личность не совершает ничего нечистого. То есть мало того, вот смотри, какой очень интересный акцент, не просто на внешнее взаимодействие идет акцент, а и на внутреннее. И то, и другое. И когда человеку присущи оба это качество, то есть это в высшей степени чистая личность. И, конечно, чистота относится не только к мужчинам и не только к женщинам. Это общечеловеческое качество, которое, в принципе, есть у каждого из нас. И чем больше мы приближаемся к совершенству, а мы все к нему как-то двигаемся, вроде бы, ну, в принципе, мы тут и все единомышленники, да, и собрались самосовершенствоваться и достигать чего-то большего. Поэтому, да, мы к этому стремимся, мы хотим быть чистыми, это дозволено любому полу. Следующее качество – хорошо владеет собой. И так владеющим собой называют того, кто способен обуздывать свои чувства. И, казалось бы, в принципе, да, это больше подходит к мужской природе. Потому что... А почему? Ну вот, а почему вот только мужчина? А женщина может? Может. Ей дается это тяжелее. Почему? Потому что чувства женщины намного сильнее. И поэтому, ну, объективнее видно, да, что мужчина, он как бы и менее эмоционален, и они у него не так их много, да, и, в принципе, он вот как бы уже сухарь, как говорится, да. И, конечно, ему обуздать свои чувства намного легче. Почему? Потому что у него акцент в разуме. Он будет очень хорошо мыслить, очень хорошо себя вот чувствовать именно через логику. Поэтому обуздывать свои чувства характерно больше для мужской природы. Женская тоже может с этим справиться. Ну и говорится, что, в принципе, ей помогает в этом мужская природа. Да? То есть мы для женщины очень классно и комфортно находиться под руководством старшего. Для мужчины это тоже классно, но для женщины особенно, потому что ее могут в нужный момент успокоить, ей могут сказать: «Потише, отдохни, пожалуйста». Да? А вот здесь вот можешь поактивнее, вот видно, что у тебя энергии много, можешь заняться чем-то интересненьким. Да? То есть и вот как бы так вот направить ее женскую природу, чтобы она больше раскрывалась. Не чтобы ломать, не чтобы узурпировать, не чтобы эксплуатировать, а чтобы она раскрывалась. Раскрывалась так, как ей это необходимо. Но обуздывать свои качества, это не означает, что от них, не означает, что от них, от чувств, от эмоций нужно отказаться. Мы представим, что мы вообще ничего не чувствуем. Так это не, вообще ничего. И никому, и к Богу, и вообще ко всем аспектам своей жизни. Да? То есть обуздывать приводится такая метафора, что мы должны быть как черепашки, да, то есть в нужный момент все свои конечности мы в панцире взяли и собрали, а когда надо, их выпустили. Причем именно на то, на что правильно это делать, на что это делать безопасно, да, выпускать вот эти свои чувства. То есть мы можем испытывать экстаз, даже от соприкосновения там с работой, да, с какими-то людьми. И это классно, это круто. Потому что мы действительно тогда ощущаем, что живем. Это полнота жизни, она раскрывается через чувства. Мало того, даже все вещи самые возвышенные, на которые мы опираемся, там много чувств, там много отношений, там много всего-всего внутри. Поэтому, конечно, отказаться от этого — нет. Контролировать, направлять, понимать — да. И вот тогда это прообуздывать, но не просто... Не просто вычеркнуть из жизни, не просто искоренить, нет, не убить, понять и управлять. И говорится, что самое большое наслаждение — это женская природа. Она вот просто сладостна, да, невероятно. Мы ее уже изучали. И даже приводится, да, такое вот описание, что Господь, как самый великий из тех, кто обуздал свои чувства, да, у него было очень много жен. Ну, кто вот из мужчин, да, откажется от такого наслаждения? 16 тысяч и 108 жен. 16, ну, это даже невозможно представить. И вот несмотря на то, что они были просто покорнейшие, просто красивейшие, ну невероятные, ну удивительные, и каждая думала, что он покорен ей, да, каждая. И каждая старалась как-то вот его так вот привлечь, завлечь, чтобы он, ну, просто трепетал. Но при этом всем он очень хорошо к ним относился. Не говорится, что он был вот таким, вот знаете, таким отрешенным, типа «уйди от меня, пожалуйста». Нет. Он очень их уважал, он очень их ценил, он просто их не эксплуатировал. И вот о чем говорится, когда он обуздал свои чувства. Он добрый, он мягкий, он нежный, он исполнительный, он очень крутой. И при этом он не берет и не начинает наслаждаться сам вот тем, что ему дают. Он, наоборот, старается отдать больше. Вот это размах, да. Вот про эту личность хочется прямо говорить, ну, часами, да. И тогда мы понимаем, что действительно человек обуздал свои чувства. характерно и для женщины в том числе. Просто еще раз акцент на том, что женщине это действительно сложнее сделать, потому что не до конца это ее задача. Все-таки наша задача быть таким клеем, который скрепляет отношения, делает их теплее, а там, конечно, нужны чувства. Следующий момент — решительный. Решительный называет решительным человеком того, кто не прекращает усилий, пока не достигнет поставленной цели. Женщина может быть решительной? Может. Когда мы проявляем свою решительность? Когда мы хотим отношений, хороших отношений, мы пытаемся их построить, да, добиться того, чтобы у нас были отношения с супругом идеальные, отношения с домом идеальные, чтобы вот было все чисто, гладко, в порядке. Это тоже решительность. Она просто на женском поприще раскрывается. Да? Решительность мужчины как выглядит? Я достигаю своих целей в социуме, я зарабатываю деньги, я пойду на все, чтобы вот проявлять себя, да, и вот идти до конца, несмотря на чужое мнение даже, и иногда переламывая его в том числе, потому что объективно говоря, да, в социуме существуют разные люди, и там не всегда безопасно. Поэтому решительность тоже относится к обеим природам, но для мужчины она более актуальна. Потому что решительность в мужском плане, она выглядит как решительность, а в женском плане она выглядит больше как находчивость. И в чем разница? В том, что есть в находчивости практичность и сиюминутность, а решительности — перспектива и прямота. Да, то есть, когда мы говорим про решительность женскую, а то есть находчивость, мы понимаем, что женщины, они как бы существа такие изворотливые, вот как-то двусмысленно сказать, причем сделать так это, чтобы было безопасно, как-то вот так, чтобы обойти острые углы, найти в моменте какие-то вещи, которые помогут быстро справиться с какой-то сложной задачей, а-ля там приготовить еду из того, из чего вообще невозможно ее приготовить, да, говорится, что женщина очень искусно и может из ничего сделать проблему, еду и прическу. Ну, в принципе, что-то в этом есть. Поэтому, да, женщины, они более сосредоточены на текущем моменте. Не означает, что они на перспективу не думают. Где-то 20% как минимум точно есть за дальновидность. Вот. Мужчины же, наоборот, они больше, если мы заметим, смотрят вдаль, как бы на стратегию, а не на тактику. И скорее предпринимают все, чтобы достичь большего не в настоящем, а в будущем. И им в этом помогают другие качества, там, аскетичность и так далее. Да? Поэтому все-таки решительность больше отнесем к мужскому качеству, но держим в уме, что находчивость у женщины тоже существует. 25-е качество — это снисходители. Снисходителем называют того, кто может спокойно сносить всевозможные оскорбления своих недругов. Больше. Вот это качество подходит мужчине. Почему? Женщину изначально ставят в такую позицию, где ей безопасно. Безопасно женщине максимально раскрываться в семье. Почему? Потому что там существуют люди, которые почти идентичны по телу, по ценностям, по чувствам. То есть ты непосредственно их воспитываешь, и они максимально приближены к твоему мировоззрению. Поэтому, когда ты вот раскрываешь себя, когда ты говоришь о своем там, то, что потаенное на сердце, да, тебя вероятнее поймут в семье, чем нежели в социуме. Да, ситуации бывают разные, согласна, но в целом характерная особенность семьи вот такая, что это очень близкие люди, и как будто бы там вот все должно быть очень сильно единое, единый организм. Поэтому оскорбления от близких людей, в принципе, если и есть, они как бы достаточно менее болезненные, менее сильные, да, менее злые, чем нежели это может случиться в социуме. Потому что если придет человек в нашу жизнь, представим, что мы в божественной какой-то семье родились, а там в социуме разные семьи бывают, и там вот кто-то из совсем невежественной семьи, да, и вот такие разные по ценностям люди, они начинают встречаться, и, конечно же, тот, кто обладает большей потенцией к разрушению, да, он будет влиять на тебя и разрушать твои ценности, разрушать твои отношения. Поэтому у мужчины есть уникальная база, называется «наплевать». Ну, то есть вот вообще вот никак не реагировать на такие события. Понимать, что, ну, этот человек какой-то странный, я от него отстранюсь, у меня чувств так как бы сильных нет, поэтому я мне не сильно как-то с ним близко, да, хочется общаться. А женщина, наоборот, она все возьмет на себя, потому что ее задача как раз очень близкие отношения выстраивать. Поэтому снисходительная она быть не может. Она будет пытаться вот как бы подстраиваться, она будет пытаться не то, чтобы из того, что она слабая, наоборот, из того, что она очень сильно хочет другим служить, сильно хочет быть полезной, сильно хочет устраивать близкие отношения, она будет пытаться себя менять под этого человека. А тут этого делать не надо абсолютно. Не будет она снисходительной. Она будет очень эмпатичной, очень чувствительной, очень ранимой, очень-очень ведомой. Поэтому, да, конечно, это мужское качество. Качество терпеливое мы его немножко пропустили, но вернемся. Называют того, кто безропотно сносит все невзгоды, даже если они кажутся невыносимыми. Кто у нас самый терпеливый из двух полов? Мужчина. Мужчина. Все-таки мужчина. Да, женщины тоже терпеливые, согласна. Они могут терпеть какие-то капризы детей, капризы близких, капризы... Своим терпеть не могут. Вот это тяжело. Да, то есть вот когда свои чувства накрывают, конечно, их надо высказать. Конечно, надо посоветоваться, конечно, надо разрешить. Но мужчины, они более отстраненные в целом, да. То есть они могут быть... Тут уже и подкрадывается качество аскетичности, когда им не очень много надо, да. В принципе, они вот просто с жизненными трудностями будут справляться легче, потому что они, ну вот... Не вот так соприкасаются с материей, как женщины, не так близко ее чувствуют. Да, они вот в своих мыслях могут быть и нормально, и за счет этого они в том числе более выживаемые, да. И хорошо, что они терпеливые, нам не надо терпеть, да. То есть женщина — это та форма, которая должна вот раз-раз-раз быстро меняться, там как-то порешать быстренько вопросы, чтобы все было комфортненько, потому что женское состояние — это комфорт. Она не просто его создает, она сама этим наполняется, и только после этого она может его выдавать, да. Поэтому, конечно, терпение, то есть вот все невзгоды, которые невыносимы, ну, представить, да, это вот про терпение. А женщина — это не невзгода, это комфорт, это вот именно такая изысканность, мягкость, красота, интересность и вот что-то наслаждающее. И это антагонисты. Антагонистичные, они не могут сочетаться в одном человеке, ну просто никак. Поэтому хорошо, что вот один терпит, а мы наслаждаемся. В принципе, так и должно быть. 26-е качество непроницаемый. Это тот, кто не каждому открывает, что у него на уме. Или человек, чей ход мысли и план действий очень трудно понять. Может быть, как мужчина, так и женщина. Конечно, больше непроницаемость относится скорее к женщине. Потому что мы пытаемся действительно часто скрыть свои чувства, скрыть свои какие-то внутренние переживания, да, за двусмысленностью, за вопросами а-ля «А ты покушать не хочешь?» Ну, то есть нет, прямо бы сказать, да, что вот «давай поедим». Вот это мужское поведение, да? Вот это проницаемо, это понятно. А тут как бы нет, мы вот так вот извернемся, что-то там такое интересное соорудим, да? Какие-то подарочки сделаем обходными путями, пойдем, умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот это про женщин. Поэтому как бы да, с этой точки зрения женщина более непроницаема, ну, как бы для мужчин, да? Для женщин она понятнее. Но в целом даже девочкам, с девочками иногда сложно справиться и понять. Это тоже факт. Но в мужской природе это качество тоже процентов на 20 подходит. Потому что иногда мы можем встретить случаи, когда ну, мужчина не сразу открывает свои планы. Обычно они делают это, ну, вот для какой-то цели, да? Допустим, возьмем плохой вариант, но он самый яркий. Мужчина просто приходит к женщине, он хочет получить бесплатное обслуживание, да, какое? Бесплатное обслуживание от женщин. Всех возможных его трех самых активных точек, да, чтобы его хвалили, чтобы его кормили, ну и немножечко сексовали, то есть по нижней чакре пойдем, да. И получается, он скажет, естественно, что давай, вот мы с тобой построим такие прекрасные отношения, конечно, настроен на брак, я там буду вот это, то, сюда, это десятое, может завалить подарками, сказать, я тут такой раз такой, давай мы с тобой строим семью, у меня тоже такие же ценности. И при этом он внутри себя прекрасно понимает, да, что нет, не будет он строить этот брак. Он просто хочет вот тепло прибиться. Поэтому тут он тоже может быть непроницаемый, но это уже больше, да, относится к такой категории, как ложь. Это не очень хорошее качество. Но также мужчина может добиваться своих целей в профессии, допустим, да, то есть когда он поставил себе на перспективу, что я хочу вот столько-то, но я пока коллегам не говорю, потому что авось они что-то подумают, да. Ну, что такое же тоже может быть. Поэтому непроницаемость есть, любое качество есть и у той, и другой природы, просто вопрос, в какой процентовке. И, конечно, непроницаемость у нас здесь больше за женщину. Самодостаточный. Ну, тут как будто бы уж сразу за мужчину. Значит, называют того человека, кто черпает удовлетворение в самом себе. Так, вот женщина, на секундочку, черпает удовлетворение из материального мира. Это нормально. Она хорошо строит отношения вот со всем, что вокруг нее, со своими чувствами, со своими там людьми, близкими, едой, красотой и так далее. То есть в себе, конечно, да, мы можем это все делать, но как будто бы, если нас всего лишат всех плюшечек, нам будет совсем некомфортно. А вот он, мужчина, в смысле, вот он, да, он может прям, знаете, такой, на камне сидит, такой умно-мо, все нормально, все хорошо. И ему хорошо, да. Это как будто за мужчину. Вот, не имея никаких желаний, тоже как будто про мужчину, желаний у женщин много, и не расстраивается, а женщина часто расстраивается, даже когда есть серьезные причины для огорчения. Согласна, женщины могут быть очень классными, очень самодостаточными, могут быть... И сделаем самый важный акцент, наверное, из этого всего. Если мы идем к совершенству, то есть что такое совершенство? Или Бог, или абсолют просто даже, это полное целое. То есть это то, что совмещает в себе все. И мужскую, и женскую энергию. И чем выше, что мужчина, что женщина, вот к этой точке абсолютного совершенства, тем больше достраивается наша целостность до божественной какой-то, да, истории. То есть все, что включает. Поэтому женщина, идя туда, и мужчина, идя туда, они обретают, женщина, логику, уверенность в себе, самодостаточность. И вот эта часть, которой нам очень сильно не хватает, которую кто-то черпает в отношениях, кто-то черпает в работе, кто-то пытается там через трансформацию идти, кто-то идет прямо к Богу, да. И вот это все мы пытаемся в себе раскрывать теми или иными способами. И чем ближе мы к абсолюту, тем больше у нас раскрывается это качество. Мужчина то же самое. Он становится более эмпатичным, он становится более гибким, он становится более лояльным, он становится более как бы женственным, да? Мы понимаем, что мы добираем вот эти кусочки, как пазл, в свою картиночку складываем. И это нормально. Поэтому, в принципе, все вот как бы дискуссии, куда, туда, туда относится это качество так или иначе, да? Ну, такое. Такое относительное. Поэтому в итоге мы все равно самодостаточно, да, отнесем к мужчине. Будет, да будет так. Значит, 28-е качество. Беспристрастный. Угу. Вот тоже к мужчине. Ну, тоже, потому что пристрастие все-таки больше женская история. Ну, надо быть пристрастной к своим близким. А как ты им будешь так служить открыто, чтобы вот они, ну, вот... Ну, наплевать это не про это, да, как будто. Значит, беспристрастным называют того, кто свободен от всех привязанностей и зависти. Ну, зависть у нас плохое качество. Мы, конечно, все и женщины, и мужчины будем, естественно, от нее свободны как бы, да. Вот, но привязанности, да, действительно, с мужской точки зрения, да вообще с любой точки зрения, очень сложно быть беспристрастным, когда ты привязан к своим близким, когда ты хочешь максимально их наслаждать. Это очень сложно. Ужасно в какой-то момент для меня было произведение, повесть, да, Тарас Бульба, «Убить сына». Вот где раскрывается беспристрастность. Когда мы берем самые критические случаи, это качество раскрывается максимально. Вот кто из женщин прям хочет? Хорошо, кто из мужчин прямо хочет убить своего потомка? Никто никогда этого не хочет. Ему тоже было адски тяжело. Он военачальник, он воюет с врагами. У него сын перешел на другую какую-то позицию, историю. Он его там пытался вразумить, у того вообще пофиг веники. Он там вот как вот влюбился, так туда и пошел. Все, ценности, идеология сменилась. И что ему делать? Он военачальник, он обязан. Он убивает врагов. И на стороне врагов его сын. И вот раскрывается беспристрастность в полном виде. А когда судья вносит решение и приговор человеку, который убил каких-то людей? Ну вот как быть беспристрастным? Женщины вообще, я не знаю, женщины стреляют в судах, да, то есть особенно если с твоим ребенком что-то случилось, убивают. За это убивают. Сразу же. Женщины, они не могут это перенести. Ну, ни один человек не может это нормально вынести. Но мужчина должен. И вот это к долгу. Да, то есть он будет сидеть и разбираться. Да, у человека психические проблемы со здоровьем. Он ненормальный. Буквально, то есть его психика функционирует неадекватно этому миру. И поэтому наказывать его в такой степени, ну, как бы он и так уже больной, да, то ему и так уже плохо. И поэтому мужчина должен принять это адское, чудовищное, катастрофическое для любой человеческой природы решение. Мы оставляем его интактным. Пускай вот так мучается, допустим, да, то есть он будет так, в заключении, он не будет никого там еще что-то делать, да, с другими людьми подобное, но он останется вот там. Это очень сложно. Это очень сложно. И вот нам говорится, да, приводим как-то, надо на хорошую ноту выйти. Говорится, что Господь Кришна, да, он беспристрастно относился ко всем недоброжелателям, да, и он даже позволил своему, да, близкому человеку, кто забыла, как его звали, этого человека, он находился в кровном родстве с Господом Кришной, и тот обзывал его множество раз, оскорблял, да, ему было поставлено условие, что ты можешь оскорблять как меня, как угодно. Анна, если подскажете, буду благодарна, кто это был за персонаж, я забыла. Вот, и, соответственно, 100 раз Кришну оскорбляли, ему говорили всякие там гадости, там, и он, да, он просто так веселился, черт, прям вообще все делал, все возможное, чтобы вывести Кришну из равновесия. И тот смотрел, все смотрели на Господа, говорили, ну как ты так терпишь, ну он такие тебе ужасные вести, такие пакости, он же прям твой близкий, как ты его не убьет, ну ты же можешь, ну давай его, раз и чтобы не было. Нет, беспристрастно, такой, давай, ну повеселись, ну еще немножко, ну давай, ну прикольно, да, я тоже с тобой, я тоже, брат, я тебя понимаю, да, вот у тебя такое настроение, да, и он так вот всех любит, такой беспристрастный, такой нормально. Но как только была граница перейдена, нанесено 101 оскорбление, голова слетела с плеч, все, этой личности уже не стало, но все с ним было хорошо, все закончилось чудесно, потому что погиб он от руки Бога. Ну, соответственно, вознесся и так далее, то есть он был под защитой. Поэтому, да, беспристрастно, это очень серьезное качество, это очень мощное качество, и оно, конечно же, больше присуще мужской природе, потому что все алгоритмы, заложенные в психику мужчины, для этого созданы. Следующее качество — щедрый. Щедрым называют того, кто не скупится на пожертвования. Конечно, поскольку в принципе так заведено, что вся финансовая база держалась в руках мужчины, да, вся как бы вот эта вот история, что заработать, деньги их отдать, последствия разгребать того, если ты вложишь деньги в какой-нибудь кредит или какую-то странную историю, а потом ты останешься даже без трусов, это все ложится на плечи мужчин. Не потому, что женщина не щедрая, да, она щедрая, она очень активно изобилирует, она делится всеми возможными особенностями, там, молоко считается, это любовь, да, это чистая любовь в чистом виде. Женщина тоже всем делится. Но она делится как бы, вот, поскольку в рамках семьи как будто бы это немножко иногда не замечается. Но она тоже щедрая. Да? Но мужчина, он как будто бы щедрее, да, за счет того же, за счет размаха. Вот просто, что он еще дальше, да, идет, и он вот это вот все еще дальше несет свое вот изобилие в социум и к другим людям. Но в целом щедрость — это общее человеческое качество. Нельзя отнести его либо к одному, либо к другому полу. Религиозное — это 30-е качество. Думаю, мы на нем и закончим, и потом перейдем к вопросам. Значит, религиозным называют того, кто сам живет. О, прекрасно! Сам живет в соответствии с религиозными заповедями и учит этому других. И расшифровка дальше. Это вот надо. Вот мне кажется, надо всегда дочитывать до конца. Чтобы называться религиозным, недостаточно просто исповедовать какую-либо веру. Для этого необходимо еще жить по заповедям религии и своим примером учить других. Только такого человека можно считать религиозным. Очень много дебатов по этой теме, ну очень много просто. Особенно, когда мы понимаем, что столкнулись с личностями, которые, знаете, там вот основные заповеди есть: «возлюби ближнего своего, как себя самого». Ну, мы так как бы вышло в православной традиции. как будто бы все родились. По крайней мере, на территории России как будто бы эта традиция устоялась, укоренилась больше и распространилась. Поэтому берем заповедь отсюда. Она самая, вот, что ни на есть, ярко показывающая, как можно ее нарушать. Потому что если я люблю себя, да, то есть себя любить важно, как себя самого, ближнего своего, значит, это всех окружает. Ближний — это не просто твой близкий, это все люди, которые попали в твое поле зрения, под твое влияние, вот в данный конкретный момент. И это считается близкий человек, ты с ним в контакте находишься, да, любой, не только родственник. И когда мы начинаем общаться с другим человеком, получается, по этой заповеди, да, мы что должны уважать в нем? А как и в себе, мы должны уважать его тело, мы должны уважать его свободу выбора, мы должны уважать его веру, мы должны уважать его убеждения, мы должны уважать его чувства, какими бы они ни были. Но вот он так может чувствовать только, и только так, это другой человек, да, и уважать его идеи какие-то, мысли, да. И поступки тоже должны уважать. Не означает терпеть, нет, уважать. Понимать, что его природа другая, и он вот так сейчас мыслит, так сейчас думает, и так сейчас убежден в какой-то философии. Так получается, когда мы сталкиваемся с представителями других традиций, мы должны доказывать, что наше лучшее, или должны уважать выбор другого? И получается, как будто бы религиозный человек — это тот, который уважает всех, но не фанатик. Фанатик — это тот, кто вот прям всех пытается стянуть именно на тот путь, который он выбрал. Вот только так, как я вижу, только так, как я действую, и только так, как вот тут сказано, вот только это правильно. Так это не религиозный, оказывается. Это, оказывается, фанатик. Это человек, который просто насилует других, прикрываясь заповедями. Поэтому, в принципе, да, есть смысл, очень большой смысл изучать глубоко культуру, да, и традиции, которые нам вот даются, которые нам рассказываются нашими старшими, которые на своем примере могут показать, что я тебя действительно люблю, тебя уважаю, да, у тебя сейчас другие мысли, другие какие-то побуждения, другие, ну, интерпретации, да, но ты классный, ты такой, какой есть, да, вот, и ты можешь придерживаться, как я, вот таких идей, да, вот мне вот они помогают. А тебе какие помогают? Ну и, в принципе, это как бы закономерно, что это такой человеческий процесс, да, такой простой, открытый, надежный, чистый, добрый. И тогда это про религиозность, потому что религиозность, она раскрывает любовь, она не зажимает людей, она, наоборот, раскрывает личность. Ну и на такой хорошей ноте мы остановимся и перейдем к вопросам. Думаю, уже есть возможность, да, на них ответить.
2: Да, благодарю вас, дорогая Ольга, за то, что раскрываете.

Очень хороший индикатор. С внутренним состоянием делать не надо, надо с внешним. То есть, если вы постоянно находитесь в системе, которая вас ломает, из нее просто нужно выходить потихонечку, помаленечку, но выходить. Как это можно делать? Это не означает, что надо бросить семью, сказать, бросить мне грязные тарелки, сказать, вы чудовище, вы меня убиваете, я не хочу так больше жить, и вообще сами тут как хотите, крутитесь. Да? Конечно, ни одна женщина так не сделает, понятно, потому что у нее есть семья, у нее есть долг, у нее есть обязанность и дети. Да, то есть это не кинешь, это все уже зафиксировано. Но когда вы действительно устали сейчас, вы действительно устали, вы просто начинаете отдыхать. Еще раз, просто объясняете своей семье, что, дорогие друзья, мама заболела, все, ЧП это называется, критический случай, меня довели. Ну, не надо их винить, да, просто я сама себя довела, кто-то довел, обстоятельства так сложились, как угодно. Но просто я не могу, вот просто я не могу, я сейчас, вот это очень ключевое слово. Сейчас, на данный момент, я ужасно вымотана, уставшая, мне надо поспать. Просто дайте мне сейчас возможность поспать. Значит, раскидали всех своих детей, там, по мамам, няням куда-то в садик еще что-то сделали. Сделали так, чтобы внешние обстоятельства максимально вас не трогали. Муж там готовил там себе сардельки несколько дней или недель, что он там ест, я не знаю, да, то есть вот какие-то полуфабрикаты, заказ, еще что-то, кто-то помог и так далее. Разгрузили себя по всем фронтам, как только можно, и отдыхайте сейчас. Прямо отдыхайте. Обязательно. И только после этого вы начинаете постепенно себя спрашивать, так, а сейчас мне что? Важно сделать, что я могу сделать, что я хочу сделать и что правильно. Да? Ну, правильно вы и так знаете, что на службе семьи и так далее. Надо спрашивать себя, что я сейчас могу, реально могу, физически могу, да, и хочу делать. Потому что, ну, допустим, давайте. Вот, например, вы понимаете, я не хочу ни готовить, ни убираться, ни стирать, и примерно это будет состояние месяца, да, ну, вы вот сильно вымотались. Поэтому вы берете себе месяц, и прямо делаете все возможное, чтобы не готовить, не прибираться, не стирать, не вот это вот все туда не погружаться. Поверьте, эта история не навсегда. Поверьте, вам захочется в какой-то момент, когда вы очень сильно хорошо отдохнете, все это делать. Не волнуйтесь, вы нормально, с вами все хорошо, вы просто устали. Поэтому в данный конкретный момент вы себя разгружаете максимально, просите помощи, ищите возможности, чтобы вам приходила доставка хотя бы вот этот месяц, чтобы муж готовил, дети помогали, все что угодно. Просто им объясняете, и вот пускай они делают так, как хотят, пускай они перевернут вот дом весь вверх дном, вам важнее восстановиться. Отношения с домом вы еще построите, успеете. Ему не важно, что вы там делаете, важно близким и вам. Важны ваши чувства, важны ваши силы и ваши ресурсы. Сейчас точно. И акцент на этом. Потом вы сбалансируете, сгармонируете эту вещь. Но только тогда, когда вы начнете чувствовать, когда вы устаете, как вам можно помочь в эти моменты. Разберетесь с этой ситуацией. И после этого вы выйдете и будете нормально. Вот сейчас я на пике, я буду много работать. Гормонально обоснованно, вы будете много работать. Вы там, я не знаю, сделаете какие-то удивительные шедевры, тортики, кексики, еще что-то угодно, да? И вы вот просто будете постоянно везде бегать, лазить и так далее, прыгать и кричать, и все у вас будет хорошо. А потом в какой-то момент вы почувствуете опять такой спад. Это нормально для женской природы, мы вариативны. И в этот момент у вас уже будут все алгоритмы, все инструменты простроены, чтобы близкие вас могли поддержать. Прямо очень их просить, прямо очень доказывать. Ничего они не хотят? Хорошо, пускай не хотят. Вы сели и тоже ничего не хотите. И говорите все прекрасно им. Дорогие друзья, вот вы не хотите, и я человек, и я не хочу. А мало того, я еще и не могу. Поэтому я лежу, и грязь лежит. И вы полежите, если хотите что-то поделать, и как-то вот, ну, меня мотивировать, чтобы я что-то делала. У вас есть свои руки и свои мозги. Браво, вы можете ими пользоваться, да? То есть, пожалуйста. И разгружайте себя. Это очень важно. Мало того, это не только для вас важно. Другие люди, которые рядом с вами, и все ваши дети, и ваш муж, и ваши все-все-все родственники, они должны уметь делать эти дела. Особенно во взрослом возрасте, особенно в критические моменты. А представьте, вас не будет, что они будут делать? Ничего, они сядут в лужу, они не смогут справиться. Вот ваша задача, ваша ответственность сделать так, чтобы они умели хотя бы вот банальные вещи сделать для себя. Да, по каким-то странным стандартам, пока что. Вы их постепенно научите, не волнуйтесь, это такой процесс длительный. Вот, но по чуть-чуть, ну вот нарезал, уже хорошо, съел
целые фрукты.

0: фрукты, яблоки там, да, а потом он научится из них пюрешечку готовить. Это же с опытом приходит. И вот давайте им этот опыт, давайте возможность им делать ошибки и проявляться. Они помогут и вам, и себе. И вы вообще будете крутая просто. Вот если как бы вот так вот, да, запустить этот процесс. Можно прям... Но не дай бог, не трогайте свои чувства, пожалуйста. Они вам говорят о том, что там беда. Это правда. То есть это не ложь, это не вы плохая. Это вот все прям закономерно. Поэтому, ради бога, дорогие друзья, не трогайте чувства. Это очень хорошая вещь. Ни в коем случае не пытайтесь их менять. Не надо думать, что если я вот буду медитировать там, что вот, я сейчас чувствую себя плохо, и я сейчас чувствую сильную злобу, поэтому вот надо, чтобы я чувствовала вместо нее радость. Это, конечно, хорошо, но мы должны прийти к какому-то алгоритму, который позволит в этой ситуации чувствовать радость. Как только мы еще раз наткнемся на это же событие, у нас еще больше будет ненависть просыпаться. Пока мы не разрешим эту задачу, чувства не отстанут. И это не только внутренняя работа, и не только внешняя, это комбо. То есть мы вот сейчас как бы на эфире по факту проводим внутреннюю работу, да, то есть я пытаюсь объяснить, что это все с вами нормально. Это внутренняя работа, вот. А внешняя — это, конечно, какие-то поступки, да, то есть и туда, баланс. Между внутренним и внешним тогда все получится. Успехов вам на этом пути.
1: Благодарю вас за ответ, дорогая Ольга, за пожелание прекрасного, всего хорошего нашей слушательнице. И еще следующий вопрос озвучим, например, вот такой. Как быть, если муж непроницаем ко мне, почти никогда не зная, что у него на душе и на сердце?
0: Вообще очень легко. Это самый легкий, наверное, вопрос. Спрашивать. Ну, это прям просто спросить. Я вас прекрасно понимаю, сейчас объясню. У нас с мужем примерно такие же отношения, он более такой, ну, такой закрытый, да, то есть у каждого человека по объективным причинам включается механизм защиты, да, и, соответственно, во-первых, мужчина, в принципе, малоэмоциональный по отношению с девушками, во-вторых, как бы в целом они могут не привыкнуть еще, да, к тому, что вот вам как-то, ну, они могут даже не знать, что вам как-то надо, чтобы он проявлялся. Да мало того, ладно, если даже он знает, он даже может не знать, как это сделать, да, то есть какими словами, он просто не научен. Это ведь тоже учится. То есть каждого человека, так или иначе, в любых отношениях, мужчину в том числе, учит как-то общаться с женщиной. Его могли просто не учить этому. Вот просто он может даже не знать, да. Поэтому прямо его спрашивайте: дорогой, вот что ты сейчас чувствуешь? А ты меня любишь? Я постоянно прихожу к мужу с такими вопросами, да? То есть, ну нет, не то, что ты там каждую секунду его дергаешь, нет, конечно, в нужное время, да, когда вы там выделили время на общение, это тоже хорошо, чтобы оно было, да? Потому что он может быть непроницаем, потому что ему просто сейчас некогда, да? Он занят какими-то делами. Поэтому вот когда вы договорились об общении, вы там все подошли, дорогой, вот я тебе сейчас вот рассказала, а что ты сейчас как ты чувствуешь? Мне просто интересно, скажи мне, пожалуйста. Вот. А как ты думаешь насчет этого? Им, кстати, через логику очень легко идти, да? То есть, а что ты думаешь на этот счет? И тогда вы понимаете, что у него запустился какой-то процесс, ну, в ответ на ваше вот высказывание. Вот. Следующий момент. Поскольку мужчина очень долго перестраивается, а вам надо сейчас, у вас есть потребность, давайте честно, у вас есть нормальная, закономерная, как у всех женщин, потребность чувствовать эмоции другого человека. Ну, раз мужчина очень малоэмоциональный, куда нам надо идти? К женщинам, потому что они-то многоэмоциональны, они могут выдать нам больше эмоций. Поэтому мы общаемся с мужем, пытаемся выведать, что у него там в душе происходит, потому что нам контакт надо устраивать, да, какой-то. Но параллельно, если все равно не хватает вот этих вот «Вау, ой, ты такая молодец, ты такая хорошенькая, такая красивая, такая классная, давай вот я тебе тут тоже вот подарю тебе разные пирожочки, мы с тобой вместе пойдем поделаем какие-нибудь делишки». Вот это к женщине, да? То есть хорошо, да, это может быть мама, это может быть подруга, это может быть единомышленница, кто угодно. Но вот эту вот энергию созидающую, может быть, через творчество вы пойдете, а Бог вас знает, может быть, вы вообще не хотите сейчас с людьми общаться, да, и пойдете через какие-то обходные пути. Поэтому вы можете себя как бы обезопасить, да, и вот это наполнить себя не только через мужа, не только, да, через вот этот арсенал, который есть у нас, но выстраивать потихонечку туда тоже, спрашивать. И, конечно, не пугайтесь, он может странные какие-то вещи сказать, да, он может там как-то, ну вот, он может открыться, не лупите его за это, он может сказать прямо вот честно, что «Ну, мне не нравится. Вот мне не нравятся твои мысли. ничего страшного, он имеет на это право. Это не значит, что ваши мысли плохие, просто это значит, что ему это не нравится. Ну, другим-то людям может и понравиться, да? То есть мы акцент на этом тоже держим. Поэтому скажем, хорошо, а почему тебе не нравится? Что тебе именно не устраивает? Да? И вы, может, вы подумаете об одном, а он вам вообще расскажет какую-то другую историю, и он свяжет это не то, что с вами, а он вспомнит, я не знаю, вот давайте такой пример. Вы захотите завести собаку, и вы такая, дорогой, а что ты думаешь по этому поводу? Он говорит, ну, как кошмар идея, ну, дурацкая идея. Так, хорошо, все. А почему ты так считаешь? Ну, вот я вот там на поленнице в детстве стояла, у меня собака, да, там как-то поцарапала, погрызла еще что-то. И тогда вы договариваетесь, что вы, возможно, заведете другое животное, допустим, кота, которого он нормально воспринимает, да, но вот у вас чтобы была животинка. И все, и вопрос решен, да, у него какие-то вообще свои ассоциации будут в голове. Поэтому как только он будет открываться, как только вы будете так лояльно, да, вот эту вот историю у него так немножечко приоткрывать, готовьтесь к тому, что может быть не всегда ожидаемо, да, но это тоже имеет место быть. Это значит, он потихоньку начал рассказывать о себе. Вот. Не обязательно, что он будет говорить столько же, сколько и вы. Скорее всего, что нет, раз он такой человек, да, но хотя бы немножечко он будет вот как-то вот свои винтики шевелить. По чуть-чуть. Поэтому все решаемо.
1: Благодарю вас за позитивный настрой. Это очень радостно. Еще один вопрос, тоже связанный с женщиной, которую бы хотела помочь душе в мужском теле. Это мама спрашивает про ребенка. У меня трудности с ребенком-подростком. Я всегда поддерживаю чистоту, но сын творческой натуры и другой природы. Пока я сомневаюсь в его способностях нормально заботиться о себе и пространстве вокруг. Как это привить?
0: Угу, я поняла. Хорошие вводные данные. Вопрос к вам. Смотрите, а как к вам, допустим, привить желание больше разговаривать или меньше разговаривать? Как я могу на вас так вот повлиять, чтобы вот вы свою природу вот сейчас взяли и резко изменили? Множество способов существует. Есть способ давления и насилия над другой природой. Вот привить – это как будто бы про насилие. Есть способ такой, чтобы и вам было комфортно, и ему. Есть способ, чтобы только ему было комфортно. У нас есть три как бы категории подхода. Сразу скажу, что две из них совершенно ненормальны в отношениях. Допустим, есть вариант, я знаю, что вы его точно пробовали. Вот прям приходите и говорите, так обязательно, вот надо вот сделать так. У тебя сейчас выходные, я смотрю, ты там играешь свои опять игры, мать устает на работе, достала и так далее. Но не работает, вы уже это знаете, потому что, ну, как бы и отношения портятся, ребенок нифига не делает. Как ты его мотивируешь? Никак. Значит, следующий формат. Оставить его так, как есть. И пусть он у вас гадит, да, везде по дому. Это вам некомфортно. Это ваше пространство, в конце концов. И вы имеете право на чистоту. Вы имеете желание поддерживать эту чистоту и желание, чтобы у вас пространство было в порядке. Как совместить эти две вещи? Сделать так, чтобы комфортно было и ему, и вам. То есть поделить ваши зоны на две категории. Смотрите. Четко берете. Вы, например, готовите, у вас есть там, я не знаю, комната. Может, вы, конечно, в одной комнате живете, но я надеюсь, что все-таки в разных. Вероятно, раз мальчик, то все-таки в разных, да? И вот, смотрите, вот берете его комнату, и он там делает все, что хочет. Вот просто выделяете ему пространство, в котором он будет фривольничать, и пускай у него там кто угодно заводится. Там, я не знаю, все эти комары, мошки. Ну, вероятно, квартира, не знаю, дом, если, конечно, там тараканы позаведутся. Но не доводить, да, до такого, чтобы вот просто поставить его хотя бы, ну, минимальную базу, которую он должен убирать, хотя бы еду из комнаты. И тогда тараканы не заведутся. Но вдруг, если заведутся, пускай платят за инсекторов всяких, да, вот это вот пускай свой карман делает. Договоритесь с ним сразу. Просто распределите ваши зоны. Свою зону вы будете прибирать, холить, лелеять, там будет чистота, а он там будет творить свой беспредел. И поэтому, во-первых, вы с ним не будете ругаться, он будет чувствовать себя комфортно, у него есть какая-то своя зона, да, и он таким образом будет учиться чувствовать свой порядок. Может быть, ему вообще, я вам это точно говорю, ему вообще вот не надо вот это все. Я сама вот немножечко творческая личность, да, и поверьте, вот в те моменты, когда мне совсем ничего не хочется делать, а подросткам часто ничего не хочется делать, ну вот не будешь ты прибираться. Ты приберешься тогда, когда у тебя появится вдохновение. И вот это вдохновение появляется, к сожалению, у него реже, чем у вас. Если он заходит на вашу территорию, вот это самая сложная часть. Кухня, туалет, ванная. Он будет обязан делать так, как вы это привыкли, да, делать. То есть ставите минимальную базу, типа, приходишь на кухню, дорогой сынок, сейчас мы с тобой будем разбирать, как мы будем подходить к дому. Вот в твоей комнате делай, что хочешь. Там ты можешь вообще покостить все, что даже, там, не знаю, рисовать где-то угодно, да. Ну, в рамках разумного. Конечно, не бить окно, но даже если разобьет окно, пусть из своего кармана платит. Вот разобьет окно, будет с таким окном сидеть. Вот четко поставьте ему эти границы. И самое главное, не просто проговорите. Пожалуйста, сделайте так. Прям не ходите. Пускай он очевидно увидит, не донес он носок до своего, ну, до вашего ведра, где вы стираете, он не будет постиран, у него будет грязная одежда, у него будет гмятое белье, он будет, вот, кстати, сколько лет мальчику, если после 14, так обязательно делать, не сказано же, сколько лет, да? Нет, не сказано. Нет, ну если маленький ребенок совсем, да, то, конечно, там до 6 лет за ним следить самостоятельно. Если с 6 до 14, с ними можно разговаривать более бережно, ты просто показываешь ему как бы алгоритмы, и он постепенно начинает их делать. И понемножечку, да, ну как бы накалять страсти. Не так, что прям все раз и обрубила, да. Нет, так вот объяснила, вот это вот давайте мы... Сначала покажите шаблон. Это мы сюда приносим. Для того, чтобы у тебя постирались носочки, мы несем их вот сюда. Для того, чтобы у тебя погладились вещи, они должны быть вот здесь. Для того, чтобы у тебя была чистая тарелка, ты должен донести ее до раковины. Если ты не будешь это делать, то у тебя будет грязная тарелка. И, пожалуйста, постепенно начинайте этот процесс. То есть не так, что вы ему там все сразу за день расписали, и вот пускай он как-то думает и сразу вот это все делает. Нет, он так точно не будет, так никто не работает. По частям разбить. Допустим, начинаете с зоны кухни, да, это самая тяжелая зона. И вот вы ему объясняете. Так, тарелка сюда, это сюда, это сюда. Все столика протерли. Тогда у тебя будет еда в чистой тарелке. Да? Вот. Если, например, там поблагодарил, будет вкуснее еда. Такая любимая еда, которая ему нравится. Ну, не поблагодарил маму за труд, попроще еда. То есть так вот корреляция должна быть, некая ответственность, да, за свои поступки. И так вот разбросали там с вами, с вещами, и все у вас будет нормально. И он будет в своей зоне даже лучше прибираться. Самое главное, на самом деле, мальчикам, это когда их не трогаешь. Сложнее всего с мужем, поверьте, потому что дети от нас все-таки более зависимы, а вот с мужем тяжелее. Им уже забетонированы психики, это уже после 14 лет, поэтому после 14 можно немножечко более строго как бы разговаривать, его там больше оставить в себе, да, и пускай он там вот так вот как-то веселится. Вот. Но поставьте четко, что если он на вашей территории как-то напакостил, это вам помешало, у вас вся там линейка сбилась, он что-то потеряет от этого. То есть будет последствия, не берите их на себя, придумайте. Я не могу все схемы сказать, да, то есть мы понимаем, что я какие-то вот просто элементы, да, сейчас назвала, но алгоритм вот такой. И это можно привить. Ну, как привить, да? Опять же, пространство. Дать ему пространство. Вот как только вы свободу выбора ему дадите, он будет немножечко уже понимать, что происходит. Да, побесится, да, попортится немножко отношения, да, придется научиться с ним лояльно говорить, да, придется себя почувствовать ужасной матерью, да, придется. Да, через это мы все проходим. Я тоже ссорилась с мужем, и это нормально. И со мной мама ссорилась, это тоже было нормально. Поэтому, ну ничего, поверьте, я теперь очень благодарна маме, которая скомкала однажды мое белье, оставила его недосохнутым, оно у меня все прогнило, и я поняла, что, оказывается, женский труд это дорого стоит. И я ее начала после этого активно уважать. Поэтому иногда бывают, знаете, такие инсайты немножечко через боль и напряжение. Это все зависит от того, какой, ну, как вот вы в других аспектах общаетесь с ним. Если вы с ним хорошо общаетесь, вы цените его чувства, вы, да, уважаете его идеи, вы уважаете его право выбора, вы уважаете его темп жизни, вы уважаете его творческую направленность. Он это почувствует. И даже то, что у вас по быту будут простраиваться тяжелые отношения долго, муторно и так далее, это не повредит вашему, как бы, вот с ним близости, да? Поэтому, конечно, старайтесь, подходите гибко, пожалуйста, к этому вопросу, да, вы больше знаете своего сына, вы больше знаете свои истории, свои, как бы, вот, ну, да, вводные данные, которые у вас есть, и можно изобрести какие-нибудь интересные вещи, да, там, ну, я, например, мужу говорила, что вот давайте вот вы, ну, он у меня согласился пойти на такую схему, я с ним обсудила, он сказал, да, давай ты меня будешь немножечко подучивать, и мы с ним вместе дверку 10 раз закрывали, пока он не привык к тому, что вот она закрывается 10 раз, потому что это привычка, понимаешь, ее надо выработать, она вот сразу не, ну, не сработает, и он научился закрывать дверки, через порожек переступать, у нас все теперь хорошо с этим планом, вот. И думаю, что у вас тоже обязательно все получится. Вы ищущий человек, значит, дело в шляпе, как говорится.
1: Интересный ответ. Благодарю вас, дорогая Ольга. Очень важно в воспитании мальчиков-подростков и принятии их природы. Последний вопрос на сегодня хочу озвучить. Он от мужчины. И нас спрашивают, где та разница между направлять супругу и подавлять ее?
0: Ага, от мужчины про женщину, супругу, да?
1: Да-да-да.
0: Направлять и подавлять. Ну, в принципе, разница просто одна. Любить ее надо. Поверьте, она сама направится. То есть, если действительно вы ее любите, как вот, например, у меня муж поступает, он мне ни разу не дал какой-то совет, пока я не попросила. Нет, пытался. Ладно, давайте честно. Ну, пытался. Ну, я его так изничтожила просто морально после этого, ну, потому что это было не к месту, да? То есть направлять, смотрите, вы просто, вы вот очень просто ведете себя как хороший мужчина, выполняете свой долг, занимаетесь своим развитием, делаете все, чтобы вот, ну, куда направлять? Не знаю, давайте вот традиция какая-то, да, вот вы хотите, чтобы она, например, давайте вот так, да, она хотела развиваться вместе с вами какой-то традицией, да, да, там, верить вот так, чи молитву читать. Просто берете, читаете молитву, хорошо с ней общаетесь. Потом, чтобы она больше вам служила, допустим, да, готовила вкуснее, интереснее с вами общалась, как-то вот какие-нибудь трюки вытворяла на кровати и так далее, да, то есть вы просто берете и ее потребности изучаете и как бы пытаетесь в нее вкладываться, да, там спрашивать, как ей приятно. И поверьте, не пройдет и года, даже месяца, она это все почувствует. Женщины очень чувствительны к этим моментам. Особенно, если вы ей скажете о своих, вот, типа, дорогая, мне так нравится, когда ты вот так делаешь, а тебе вот так приятно, я вот тебе тоже вот так вот сейчас там за ушечком почешу, как тебе нравится. Вот. И она вот это вот все так раз посмотрит на вас, вдохновится, посмотрит, что за прекрасный человек рядом со мной живет. Он меня так любит, он меня так ценит, мне хочется ему что-то отдать, мне хочется для него сделать больше. И вы будете в таком энергообмене прекрасном с супругой, что ее направлять не надо, она просто спросит, а что тебе, дорогой муж, хочется? Я для тебя сделаю все, пятки поцелую, педикюр зубами и вообще все, что хочешь. И вот это ее больше всего вдохновит, поверьте. Если просто начать ей говорить, дорогая, мне очень хочется, чтобы ты ходила в спортзал. Ходи в спортзал. Она вам скажет, дорогой, а мне очень хочется, чтобы ты вот прибивал мне вот это, делал вот это и еще 200 тысяч сверху. И в принципе вы обменялись. Чувствуете, да, вот как бы алгоритм. А если как бы так вот дать ей свободу выбора, она сама, она вот женщина, она такая, она не будет сидеть на месте. Вот если ее прям не зажимать, она реально расцветает. И чем больше вот мой супруг, да, чем больше он просто дал мне свободу вот этого пространства, чем он перестал трогать насчет, давай там вместе храм пойдем, еще что-то делать, тем больше у меня у самой в свое время, когда мне этого хочется, когда я это реально могу делать, у меня больше начало просыпаться желание что-то вот, ну вот, знаете, инициативность проснулась, какая-то амбициозность, что ты сама хочешь, что тебе вот позволяют раскрыться. Вот это все просыпается. Под руководством это означает, что давать женщине быть собой и защищать ее от перегруза. Поверьте, женщине многого не надо, чтобы она себя ухайдукала в хлам. Уверяю, вот вы видели, да, вот эту женскую неистощаемую природу, посмотрите, сколько я говорю сейчас, это же дофига слов просто, да, то есть у нас это, чтобы у нас это отнять, надо постараться. И когда женщина не хочет никуда идти, она ужасно, ужасно, ужасно устала. Вот просто ужасно. Это просто потому, что ее эксплуатировали по всем фронтам. И как только она отдохнет, как только вы дадите ей вот эту опору, защиту и базу, она сама будет идти везде бегать, просто вам все сделает. И еще и везде просто пойдет. И в творчество, и в храм, везде побежит. Потому что ей это хочется. Но она хочет это делать так, как ей приятно. Как и вы. Поэтому, пожалуйста, учитывайте ее желания. Обязательно говорите про свои. То есть ей тоже важно знать, что вы хотите, что вы чувствуете, ну, как бы аккуратно. Если вы видите, что она реально устала, ну, потом скажите, когда вот она такая, ух-ух, бегает, и вы такой, ой, дорогая, а ты можешь мне вот там вот это вот принести, водичку, там еще что-то сделать, и мне бы так хотелось. И обговорите, когда она это может. Допустим, вы хотите, я не знаю, что там вы хотите, чтобы она приготовила что-то вкусное. Обговорите с ней там, я принесу тебе такие-то продукты, когда тебе удобно приготовить, она вам сделает. 100%. То есть вы прям все добьетесь, просто если даже вот ее не будете, да, вот нагнетать, и все, у вас все будет. И прекрасная жена будет, уверяю. Вот. Дай Бог вам таких продвижений, таких реализаций. Это возможно в нашем мире.
1: Благодарю вас за благословение. Действительно, хочется пожелать каждому нашему слушателю открытия прекрасные стороны собственной природы, поддержать их в близком человеке. Спасибо вам большое, дорогая Ольга, что мы так глубоко рассматриваем с вами эти качества. И с божественной точки зрения это очень вдохновляет расти и развиваться. Я уверена, что дальше у нас впереди очень много важных встреч и важных тем. Поэтому благодарю за сегодняшнее общение и будем ждать новой встречи.
0: Очень рада была с вами при взаимодействии, дорогая Анна, дорогие слушатели. Всех благ желаю и до скорых встреч.

Как различить иллюзию от истины? Невозможно. Нужен наставник. Ваш наставник должен знать, как это сделать в конкретной вашей ситуации. Тот человек, который за вас принял ответственность, ваш доброжелатель главный, он знает, что сказать на этот счет. Если он сам свободен от иллюзии, конечно. Если наставник не свободен от иллюзии, он не поможет. Если вы связаны, вы не можете никого развязать. Если вы развязаны, вы можете развязать всех остальных. Наставник должен быть развязанным. Не подвергаться иллюзии. Различать иллюзию и реальность. Я скажу вам, что является корнем иллюзии. Остальное вы постепенно различите в практике. Если вы знаете принцип, суть, вы постепенно остальное найдете шаг за шагом. Корень иллюзии в том, что душа по природе не материальна, но, входя в это тело, отождествляет себя с материей. Это и есть корень иллюзии. Вот эта концепция «я» и «моё». «Я» — это тело, отсюда «моё». Деньги, семья, дом, страна — это все концепция материальная уже. А я духовен. Если вы различите эти две вещи, вы освободитесь от всех форм иллюзии. Это корень, потому что. Но бывают просто такие бытовые вещи. Например, кто-то знакомится с человеком и думает, так, выходить замуж или не выходить замуж. Реальность — это иллюзия. Не обманет ли он меня потом? Не изменится ли во мне что-то потом? Это бытовая сторона вопроса. Это не такой важный момент. Это просто от судьбы зависит. Если даже вы знаете по судьбе, что вы утонете, вы этого не избежите в этой жизни. Даже если знаете, это невозможно. Один человек, ему астролог сказал, что ты погибнешь, умрешь, когда на тебя упадет стена. И он зарубил себе на носу. Близко никаким стенам не подходить вообще. Строго следовал всего этого. Пусть они падают, у меня там не будет рядом. Все. И как же он умер? Они сели за стол большой семьей. В центре было большое блюдо с пловом. И каждый ел со своей стороны вот так плов. Он подкапывал. Этот стена плова упала ему на руку, и он умер. Горячее просто время пришло. Это пример этих вот хитросплетений судьбы. Это невозможно увидеть человеку. Даже если вы знаете, вы не сможете этого избежать. Мы летели в Индию из Алматы. Кажется, это было вот последнее путешествие наше. Вернулись мы недавно, значит, это было месяца два-полтора назад. 2 месяца назад примерно мы полетели в Индию. Самолет весь загрузился. Багаж, пассажиры, все, мы уже все сидели. Должны были закрывать люк стюардессы. В это время вышли 4 человека из салона. И стали о чем-то очень нервно говорить со стюардессами. Те пытались что-то отвечать, но они их не слушали. Особенно один человек был просто очень нервный. Она говорит, ну если вы сейчас хотите сойти с рейса, понимаете, сейчас придется весь багаж по инструкции, весь проверять весь самолет, сканировать, и всех пассажиров на 4 часа нужно будет удалить, и нужно весь самолет проверять, потому что такова инструкция. Антитеррористические инструкции, мы должны это потом все это сделать после вас. Вы подводите всех пассажиров, сядьте на свое место. Говорит. И он махнул рукой на всех этих пассажиров. У них нет проблем, у меня проблема. Оказалось, что он просто боится полета. Он подумал, что сейчас будет авиакатастрофа. Он нашел какие-то приметы. Ну, там кошка какая-то где-то пробежала, понимаете, или там птица каркнула где-то рядом. Когда в страхе ума находят такие причины, приметы. Это все иллюзия. Иллюзия страха. Поэтому, когда вы так сомневаетесь, это означает иллюзия страха. Что нужно сделать? Не нужно говорить, выходить или не выходить замуж. Нужно избавить вас от страха. И тогда вы примете решение, согласно своему сердцу. И не важно, какой это же будет результат. Жизнь устроена совсем по-другому.

Духовным зрением посмотрите на людей, которые даруют помощь и спасение. Что они делают? Они переживают за вас то, что вам суждено было пережить. Вот и все. Они имеют такую силу. Это не значит, что они просто пшух там... Психологический тренинг, ваша плохая карма ушла. Или вы одели просто какой-то камень. Что... В конце концов, камень – это значит, что... Например, смотрите, человека ослабление, у него очень плохо с деньгами. У него ослаблено солнце, и оно во втором доме. Так? И астролог ему говорит, начинающий астролог говорит, самое лучшее было бы вам носить рубин. Потому что рубин усиливает солнце, и у вас будут деньги. Смотрите, за чей счет. Вы говорите, а кто отстрадал-то карму? Никуда. И раз, деньги пошли. Пошли, человек начал носить рубин, деньги пошли. Кто отстрадал? Подвижник отстрадал, который сидел вообще без денег сотни тысяч лет в пещере, даже не дыша, они иногда не дышат. То есть мистики, вот тело камня, это воплощенная форма бывших мистиков, которые не имели такой осознанной программы взаимодействия с живыми существами, а просто стремились к совершенству мистическому. Понимаете? Кто-то сидел несколько сотен лет без денег и еды вообще, чтобы у вас появились деньги. Его карма, она сконцентрирована, его благочестивое благословение концентрировано в этом камне. Знаете? В этом камне. И таким образом за вас отстрадали. Сам камень, то есть это принцип, был какой фильм, «Передай дальше» назывался, или что-то такое, где, помните, да? Чтобы никогда, ну то есть принцип не в том, чтобы обязательно отблагодарить туда, где ты получил. Это немножко больше на купеческий принцип, ну какой-то коммерция такая, да? А просто вот когда у вас деньги появились, начинайте жертвовать. Хороший способ, если вы видите человека, который решил, ну, как-то аскетическому образу жизни себя посвятить, поддержать его в той форме, в какой ему нужна поддержка, да? То есть, опять-таки, вернуться как бы на круг. Это хороший способ, да? То есть, эти деньги, полученные благодаря аскезам другого, вы тратите на то, чтобы кто-то мог решить те проблемы, которые у него по судьбе, например, есть. Понимаете? То есть, продолжай. Передай другому, называется принцип. Передай дальше. У великого императора Акбара... На протяжении всей его зрелой жизни, при всем том, что он был великим героем, великим, можно сказать, святым на самом деле, потому что это очень чистый человек был, и он при всей сложности политической, он очень большое покровительство оказывал людям, занятым духовной практикой, при том, что он был как бы иноземным завоевателем в Индии, так? Но у него не было детей. И он обратился к своему духовнику, который был суфием, арабского происхождения, был индусом, он был суфием. И он попросил его о благословении сыном. У этого мистика был сын. И этот мистик, 11 лет ему было, этому сыну. И когда этот мистик дал благословение Акбару, и у Акбара родился сын. Что я должен дальше рассказать? А у мистика умер сын. Потому что это закон сохранения энергии. Ничего не берется ниоткуда. Святые накапливают ее в огромных количествах, чтобы потом раздавать людям. В суфийской практике есть такой статус, духовный статус, который называется, не вспомню сейчас это название, но, по крайней мере, это, есть факиры, факиры это не фокусник, это одно из духовных статусов в суфизме. А есть еще люди, которых обязанность, накопив потенциал благочестия, ходить и исполнять желания других. То есть они как бы такие волшебники в духовной практике. Знаете, зачем они это делают? Чтобы люди побыстрее разочаровались в материальном и обратились к духовному. Потому что пока человек думает, что он несчастлив из-за того, что у него нет материального, духовный прогресс не произойдет. Когда он получает материальное и понимает, что он по-прежнему также несчастлив, он начинает серьезно думать. Поэтому эти люди ходили и исполняли желания. То есть отдавали хорошую карму, давали благословение бесплатно, как духовную практику, пожертвование. Поэтому карму пережить нельзя, ее только может кто-то забрать. Ее забирают святые реки. Вы говорите, а как святые реки это делают, интересно? А святые реки это делают очень просто. Тем, что туда входят, в эти воды, чтобы принять омовение, входят святые. С этого момента реки становятся святыми. Понимаете? То есть все делается на личностном принципе. Сила, очищающая сила, например, священной реки Ганги, состоит в том, что в ней с незапамятных времен принимают омовение самые возвышенные личности. И туда же приходят самые невозвышенные личности. И они оставляют свои грехи. А возвышенные личности приходят и занимаются духовной ассенизаторской работой, забирая из священной реки все грехи, принявших там омовение. Не думали в этом ключе никогда о принципе омовения? Все делается лично.

Третья вещь, которая возникает из эго, это его сила воли. Смотрите, если человек вот, обратился, хочет обратиться в посольство, и вы пошли, значит, искать посольство, куда ехать непонятно. Какие-то препятствия становятся на вашем пути. И говорят, и эти препятствия, эти трудности пробуждают в вашем сознании желание, надо все бросить, ничего никуда, не хочу никуда идти. Просто надо сесть и плакать. Или может все-таки поискать эти деньги вот здесь вот. Ну, возникает. У вас вы решили действовать, а такси нет. По-индийски не говорите. Трудности возникают. И вы хотите что-то достичь, но возникают трудности. Что нам помогает преодолеть трудности? Сила воли. Вот эта сила воли возникает из эго. И чем больше человек понимает, кто он такой, тем сильнее у него сила воли. Понимаете? Если он не уверен, я не знаю, какой-то пример привести. С модником у меня пример что-то возник. Человек-модник. Модник. Да, и он оделся, знаете, там у него штаны обычные, да, и эти кирзовые сапоги. Одевает кирзовые сапоги на обычные штаны в костюме, бабочка и кирзовые сапоги. Есть такие люди, я видел в интернете. И он решил так одеться. Идет по улице, народ ухахатывается. Как будет чувствовать себя модник? А вы ничего не понимаете. Почему он? Потому что он уверен, что он одевается, как в Париже. Он уверен, они ничего не понимают. И поэтому они смеются, он не обращает внимания. Так с высока смотрит, деревенщина. Вот москвичи, ничего не понимают. Писк моды, они ничего не понимают. И еще кирзовые сапоги на шнурках. Понимаете? Вот. И разного цвета, да. Теперь, если он не уверен, вы представляете, если человек, его эго, я модник, оно не такое сильное. Он так, ну, вообще-то я немножечко разбираюсь, да, и идет по улице в таком наряде. Как он себя будет чувствовать? Ой, может, что-то не так? Ой, может, надо, наверное, как-то домой быстрее? Почему так произошло? Силы мало. Убеждения его, вот это вот, решимости у него мало. Почему? Слабое эго. Итак, третий момент. Эго определяет силу воли, решимость, то, что позволяет нам достигать то, чего мы

Один великий воин пуранической истории, это пураны, древние тексты, исторические тексты, описывается история Катванги Махараджи, Катванга, великий царь, настолько великий воин, что его вербовали жители высших планет для того, чтобы сражаться с демонами, демоническими, как сказать, представители демонических планет. То есть они полубоги, очень могущественные, но Катванга Махарадж был спецназовцем во Вселенной, то есть очень мужественным воином и очень умелым воином, и стратегом блестящим. И полубоги его приглашали воевать к себе, то есть просили его участвовать на их стороне, как, может быть, помните, там, «Властелин колец», там, попросили участвовать эльфов, да? Эльфы, это жители высших планет. И вот в войну вступили эльфы, гномы, да, более низшие формы, человеческая, средняя и высшие эльфы, да. Ну, так вот было в ведические времена, то есть Толкин не совсем, чтобы выдумал все эти истории и как бы весь этот расклад, это не предмет его фантазии только. И Катванга Махарадж сражался за полубогов и одерживал победы. В знак благодарности они сказали: мы можем дать тебе благословение, любое божественное благословение, райское благословение, которое ты хочешь. Он сказал: я хочу знать, представляете, вот сейчас подумайте, насколько же это редкое должно быть явление, если его просят после долгих сражений великий воин. Он говорит: я хочу одно благословение, хочу знать, когда я умру. Такое, представляете. Они подняли каталоги, то есть астрологов мало подняли. Так, АБВГДЖ, К, Калинин, Краснов, Катванга. Катванга Махарадж умрет тогда. Осталось 20 минут, они ему говорят. Он говорит: тогда мне еще одно нужно благословение, бегом на землю. То есть мне срочно надо на землю. Почему? А там ничего нельзя сделать на райских планетах, там слишком хорошо, там нет процесса очищения, нет процесса предания, там ничего нельзя сделать, понимаете? Там только можно закончить прикончить свое благочестие там можно, понимаете? На высших планетах этой вселенной только можно закончить благочестие, а уже вернувшись в Санкт-Петербург, в свой родной офис, помощником главного бухгалтера, снова начать зарабатывать на Анталию, понимаете? В Анталии, вы поднимали руки, я говорю, кому в Анталии удалось заработать или в Хургаде хотя бы это? Ну, один молодой человек занял, поднял руку. Я тоже так умею зарабатывать. Я консультировал в Индии. Попробуйте в Индии заработать. Там 1,5 миллиарда хочет заработать чего-то. Но я заработал, потому что онлайн проконсультировал одну женщину из Санкт-Петербурга в Индии. Но это не значит, что Индия мне заплатила, правильно? Вот. На самом деле заработать очень трудно. На райских планетах нет кармы. То есть нету способности создавать свою новую судьбу. Там только изживается прежняя, понимаете? Фокус. Причем только хорошее, разумеется. Там даже от плохой очиститься невозможно. Там слишком все хорошо, понимаете? Есть планеты особенные, есть там Тапа-Лока, планета, где совершают аскезы великие мудрецы, да, есть Гьяна-Лока и так далее. Планеты мудрецов, да, планеты аскетов, разные уровни. Но вот планета, где комфорт и курорт, и живут, полубоги живут, как я уже говорил, один год наш, это одни сутки божественные, то есть ух ты, какая продолжительность жизни. И температура воздуха 25, температура воды на Рижском море всегда 23, да, супер, да. Каждый шаг, не каждый второй шаг танец, каждое второе слово поэзия, песня, все эстетично, очень красиво. Но Катванга Махарадж, он сказал: я тут у вас не собираюсь оставаться, особенно скажите мне, когда мне умирать. Все равно придется умирать. Они сказали: 20 минут у тебя. Он говорит: вау, тогда еще одно благословение, быстрее меня на землю, быстрее на землю. И он буквально просто такой гиперскачок в пространстве с высших планет. И он вернулся в родной город свой, и первое, что он сделал, просто, знаете, как еще, не коснувшись земли, просто направился, знаете, планирует, как самолет спортивный, влетающий. Сразу же в храм. И практически он просто влетел в храм рыбкой, можно сказать. Просто и вот так вот, вытянув руки, последние секунды, когда эти 20 минут отсчитывались, последние секунды он так по скользкому мраморному полу храма просто так доехал, и 4, 3, 2, 1... И дотронулся до алтаря, до подножия алтаря, и умер. Почему? Потому что это дало возможность ему вернуться в духовный мир, прекратить круговорот рождения смертей, быстро умереть правильным образом. Очень собранный воин был, представляете, такой? Сражался, говорят, 20 минут. Он говорит: быстрее на землю, быстрее! Улица Строителей, дом 32, квартира 13, быстрее! Плачу двойную таксу! Его раз туда привезли, он и умер счастливо. Поэтому все истории, которые можно было бы в одной книге написать, если бы я обобщил, такую компиляцию сделал, сейчас идея пришла в голову. Можно было бы назвать «Искусство умирать».

Есть такой трансцендентный путешественник во Вселенной, Нарада Муни, известный персонаж в Индии. Во всех Пуранах он фигурирует, что он трансцендентный проповедник. Он быстро перемещается в пространстве, он то там появится, то тут. Он такой веселый, трансцендентный, интриги всякие духовные там плетет, в общем, он играет. И там, где он проходит, всегда какие-то вещи удивительные происходят, и благо, в конце концов, все получают. И однажды Нарада Муни явился перед одним демоном. Жил демонический царь. И Нарада Муни сказал ему, чтобы он встал на духовный путь, когда одумался, стал ему проповедовать. Это так разозлило демона. Если хотите глупца разозлить, дайте ему хороший совет. Он просто разгневается на вас. Он там стал его ругать и кричать, и пошел вон отсюда, даешь мне какие-то наставления. Я что хочу, то и делаю вообще. Не мешайся в мою жизнь, святоша. Стал поливать его бранью всякой. Он говорит, хорошо, хорошо, я ухожу. Не беспокойся, ухожу. Но у меня просто к тебе просьба одна есть, не наставление. А вот просьбу, когда вы с просьбой к демону обращаетесь, он гордится. Потому что это подчеркивает его превосходство. Вы же у меня просите. А, уважает. Раз ко мне с просьбой, уважает. Ну хорошо, проси, чего пожелаешь. Я добрый человек. Я выполню твою просьбу. Итак, я подчеркиваю, что я выше тебя. Демонам нравится. Тогда говорит, у меня просьба к тебе. Нарада знает, как общаться с демонами. Вот когда ты умрешь... О, Боже мой, о чем ты говоришь? О чем тут это? Ну вот, то есть, когда ты умрешь и попадешь на сутки Ямараджу, богу смерти, задай ему один вопрос. Какое благо человек получает от одного мгновения общения с чистым, преданным Богом. И все, что я тебе прошу, больше ничего. Ну и какие-то глупые у тебя просьбы нелепые вообще. И Нарада ушел. А демон про это забыл вообще. Жил греховной жизнью какие-то годы, в конце концов он умер, конечно же. И пришло время, он осудил Ямарадж. И Ямарадж обратился к Чидаргупте. Чидаргупта посмотрел его дело. Да, шансов мало. Должен пройти через страдания адские, через очищение. Много грехов еще. И тут демон затрепетал, как этот осиновый лист, так испугался. Боже мой, может, подождите, ну у тебя, говорит, последнее слово, еще что-то может сказать, что-то хотел сказать? Да-да-да-да-да, я хотел что-то сказать, я просто забыл, подожди, дайте мне время, минутку, вот я что должен спросить, я вот что-то слышал, сейчас, подождите, я вспомню, да, это мне вопрос, ответьте мне на вопрос, какое получает благо человек от общения одно мгновение с чистым преданным? Тут я мрачно очень удивился, откуда такие вопросы, такой грешник? Погодите, это так просто же не ответить. Они такие термины используют, которые он сам не понимает. Как же ему ответить на вопрос-то вообще? Значит, нужно прежде всего дать понять, что такое чистый преданный. А он не знает, ему нужно пройти через процесс образования вообще, это долгие годы займет. Демон вообще этого не понимает. И Мараш подумал, да, попал я в историю, я должен ответить на вопрос, а я не знаю как. Подумал, да, я не знаю, нужно пойти и дальше, нужна помощь. И Мараш пошел к Брахме, Творцу Вселенной. С этим грешником поднялись туда и говорит, вот заслужил ад, но вопросы задает странные. Послушай. Это же демон более уверенно сказал, да, у меня вопрос. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брама, чуть сознание не потерял, боже мой. Кто тебе это научил вообще? Откуда знаешь такие вопросы? Это же невозможно, нужно родиться заново тебе. Не-не, пойдем к Шиве, чего более могущественного, что он ответит на вопрос? Они поднимаются к Шиве вместе с Брамой, с этим грешником. Говорит, вот феномен. В ад не можем отправить, на вопрос не можем ответить. Заслужил ад, но вопрос у него. Что за вопрос? Спрашивает Шива. И тот уже демон уверенно выступил и говорит, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? У меня такой вопрос. Шива не знала, что сказать тоже. А где такого нашли человека? Таких демонов не бывает. Невозможно ответить на вопрос. Он ничего не поймет. Пойдем к Вишну. Они пришли к Вишну, Брама, Шива с этим грешником. Говорит, вот мы озадачены. Куда я теперь его? В ад? Не знаем. В рай? Невозможно. Мы не знаем, где найти место этой Дживи. Может ответить на его вопрос? А что за вопрос? И тут демон вышел и так бойко заявил. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Мой вопрос. И вот тут Вишну сказал спокойно. Ценность такова, что ты должен был пойти в ад, а находишься рядом со мной на Вайкунтхе. Такая история. Из Пурана. Одно мгновение достаточно восстать самскару, впечатление на многие годы и жизнь. Это самое важное, что нужно иметь человеку общение.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

was very complicated.

сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я
желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием? Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальны. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом приадате пхуви намага». То есть, дорогая земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они в течение, вот они под утро как бы прилепляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующее пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпадающие волосы, выпавшие волосы, подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу вышло что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем нёбе откладывается очень много токсинов, которые, травят тело. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются

пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.

0: Топленое масло, оно считается основным фактически питанием и одним из самых ценных аюрведических продуктов.
1: Угу.
0: Именно поэтому мы будем его готовить. В Индии есть, ну, фактически в каждом доме они берут топленое масло, топят его и убирают просто в полочку. Оно стоит там 5, а то и больше лет. И отстаиваясь, оно приобретает очень сильные лечебные качества. И когда гость приходит в этот дом, то они сначала кормят его, спрашивают его, что он видел. И далее, в самом конце, дают ему ложечку этого топленого масла.
1: Угу.
0: И постояв, оно обладает действительно уникальнейшими целительными свойствами. Они сами даже его не едят, но именно для гостей или там, например, дети у них вышли, поженились, там свадьба у них произошла. Угу. Они тоже достают это масло и угощают всех этим гостей. Считается очень благоприятным. Птички отрывают, сами не едят, но вот именно для гостей его держат. Очень помогает людям, очень помогает.
1: Хорошо, а давайте вернемся к тому, что вот вы говорили, топленое масло – это является основой, цементом кулинарии. Почему не растительное, на котором большая часть времени, большая часть продуктов мы готовим, блюд?
0: Растительное масло, оно очень благоприятно, особенно для наружного применения. Можно делать им массаж,
1: угу.
0: Можно обмазывать тело им, ну, подбирать для себя какое-то масло. Но именно для вот приготовления еды оно малопригодно, так как фактически не усваивается организмом. И, ну, любая жареная пища, она в любом случае очень тяжела для печени.
1: Угу.
0: И особенно она становится тяжелой, это если с растительным маслом. Поэтому топленое масло мы будем как раз применять, оно достаточно в щадящем режиме относится к организму. Ну, плюс имеет очень много полезных свойств и усваивается организмом. Усваивается.
1: Uh-huh. А может быть, в блюда, которые на огне не готовятся, можно добавлять растительное масло?
0: И какое может быть, и можно добавлять растительное масло, но мы стараемся следовать традиции действительно восточной кулинарии, которые передаются по ученической uh-huh. преемственности. И поэтому будем использовать именно топленое масло. Топленое масло.
1: Я все-таки, может быть, опять забегаю вперед. А овощные салаты, которые готовятся из сырых овощей, туда же топленое масло не нальешь?
0: О, да, в овощной салат топленого масла не нальешь. Поэтому овощной салат очень хорошо использует оливковое масло. Оливковое масло нагреванию не подлежит, так как оно теряет все свои свойства, если его нагреть. Но вот в холодном виде оно очень благоприятно, особенно благоприятно добавлять в салат. Вот так, по чуть-чуть.
1: Угу.
0: По чуть-чуть очень хорошо. Естественно, если есть такое желание поесть семечку от растительного этого масла, это очень хорошее желание, поэтому обязательно поешьте, оно чуть-чуть поменьше.
1: Только чуть-чуть поменьше.
0: То есть чуть-чуть поменьше, да.
1: Хорошо. И
0: маленько усваивается процент этого масла.
1: Давайте вы уже подробнее расскажете, что же это такое топленое масло и как его приготовить в домашних условиях.
0: Угу. И как его приготовить в домашних условиях. Значит, в аюрведе процесс питание, он сравнивается с процессом жертвоприношения.
1: Угу.
0: Раньше, перед тем, как начать какое-то дело, или свадебный даже обряд, церемонию, любую деятельность, которая достаточно серьезная, которая ответственна, которая на многие годы должна закладываться, которая подразумевает себе стабильность, проводили жертвоприношение. Приглашали определенных жрецов, они составляли арену такую для огня, и там возжигали этот огонь. И проводилось жертвоприношение. Это считается очень благоприятно, так как дает именно благи на этом пути и облегчает трудности. Также питание – это процесс жертвоприношения. Процесс жертвоприношения. Так как в нашем желудке горит огонь. Огонь называется агни, огонь пищеварения. И когда мы едим, это в своем роде определенный такой священный акт.
1: Угу.
0: То есть такая йога. И топленое масло, оно наилучшим способом восстанавливает интенсивность пищеварения. Просто готовя все на топленом масле, человек становится естественным образом здоровым, без применения даже каких-то витаминов. Удивительная сила она.

нужна практика, нужна жизнь, живи так, как будто чудеса возможны. Дальше. Ты 40 лет не изучала отношения, ты изучала всякую фигню. Совершенно не сделаешь ни одной женщины на планете счастливой. Ни одну женщину сопротивление материалов не сделала во Вселенной счастливой, ни одну. По-женски не сделала, по-мужски сделала, может быть, она там преподаватель, профессор, туда-сюда. Сама преподает сопротивление материалов, сама уже стала сопротивляющимся материалом. Как кремень, она знает, что твердость. Одна женщина мне возразила во время семинара, она подняла руку, говорит, вы настаиваете, что вот эта женщина, вот это мужчина, но вообще-то вообще не все женщины как женщина, не все мужчины как мужчины, это дискриминация так говорить. На самом деле бывают такие женщины, как вот не вы говорите, и бывают такие мужчины, как вы не говорите. Я говорю, слушайте, я устал уже от ваших аргументов. За 3 минуты очень сильно устал. То есть и люди уже устали, по-моему. Я говорю, что бы вы ни спорили, как бы вы ни спорили, у меня есть одна простая мужская дворовая. Я вырос во дворе с мальчишками, которые в основном из семей алкоголиков были. Mm. Хорошие, чистые, искренние парни. Многих уже нет в живых. Mm. Нет живых. Такая судьба. Mm. Я говорю, мадам, просто примите одну вещь. Есть законы, которые нельзя изменить. Законы, которые лежат в основе выживания всего человечества. Человечество может выжить только при одном условии. Если оно будет воспроизводиться. Правда? Правда? Что нужно для того, чтобы человечество воспроизводилось? Кто нужен? Женщины, мужчины. Но это не главное условие. Нужно, чтобы женщины были как женщины. И женщина с точки зрения, я не буду в детали сейчас схему на экране показывать, чтобы просто зачатие произошло, у женщины все должно быть мягким. У мужчины желательно, чтобы было все наоборот. Твердым. Твердый и твердый не пройдет номер. Он такой молодец. Говорит. И она кремень такая с 2 образованиями, с работой над собой. У нее 30 прыжков с парашютом. Такая собранная. И вот они пытаются спасти человечество от вырождения. 2 мягких тоже не пройдет. На мягком, он тоже такой мягкий, совсем мягкий такой. Он говорит, ну это не важно. Это очень все категорично. Нарушевич говорит, что вот мужчина так, женщина так. В жизни мы видим, что может быть мягкий мужчина, твердая женщина. Я говорю, слушайте, в жизни может по-всякому, но человечество выродится, если это будет не так, как оно положено Богом. Женщина должна быть мягкой, мужчина должен быть твердым. Вот и все. У него должно быть твердым, у нее должно быть мягким. Иначе человечество выродится, и все. И это закон. Никто ничего не изобрел. 2 мягких не смогли ничего зачать. 2 твердых вступили в противоречие, как крейсер «Варяг» с японскими судами. Не помню, в чем, где «Варяг» участвовал-то. Надеюсь, что я историю не попутал. Это не было зачатие. Война просто была. Поэтому есть законы, которые очень просты. Женщина должна быть мягкой, чтобы человечество дальше жило. А мужчина должен быть твердым, чтобы человечество не исчезло с лица земли. Все очень просто. Можете изобретать, что хотите. Но тут изобретения глупые. Они выглядят абсурдными. Чего еще можно изобрести? Это так.

мужчина без женщины, он не вдохновляется на материальный прогресс как таковой. Он может жить под деревом, на кочке. Так написано. Мужчина, он отшельник по своей природе. Он свободный, отрешенный от мира. В этом его счастье, в свободе. А у женщины счастье как раз в семье, в зависимости. Ей нужен дом, муж, деньги, дети, окружение. Тогда она счастлива. А мужчина счастлив, когда он свободен. Вот один мужчина лежит под деревом. И лежит целыми днями. А другой мужчина, он здесь, по дороге, возит товар целыми днями туда-сюда, туда-сюда и наблюдает этого лежащего мужчину, знаете. Я говорю, слушай, я тут уже вот полгода товар вожу, ты тут лежишь. Слушай, займись чем-нибудь, делай что-нибудь. А что нужно делать, спросил лежащий мужчина. Ну, посмотри, ты лежишь под дерево, посмотри. А дерево-то фруктовое. Собери эти фрукты, например. Ну, продай на рынке, будут деньги. А потом, спросил, что делать мужчине? А потом эти деньги, купишь товар больше еще, перепродашь, будет больше денег. Ну, потом, потом. Ну, потом ты дом построишь, ну, что потом? Взять телевизор будет, семья, диван, ну, а потом? Ну, потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я сейчас лежу, ничего не делаю. Это природа мужчины. Но когда сочетание мужчина и женщина, это также сочетание масла и огня. Масло попадает в огонь, и огонь начинает увеличиваться. Вот тут прогресс начинается материальный. Поэтому вся культура человеческая регулируется отношениями мужчины и женщины, буквально сексуальными отношениями. Если сексуальная энергия увеличивается, люди активизируются в карьере и в борьбе. А если уменьшается сексуальная энергия, они остывают. Вот нужно температуру 36,6 в обществе поддерживать. Слишком много – плохо, слишком мало, тоже плохо. Слишком много сексуальной энергии, слишком много вражды будет, конкуренции. Как сейчас мы наблюдаем это. Сексуальная энергия не контролируется. Она в средствах массовой информации, она в рекламе, на кругу. Это стимулирует людей на какие-то вот бессмысленные активные поступки. Зайдите в супермаркет, и вы найдете, что там 90% вещей не нужны человеку. Без необходимости. Они созданы искусственно, стимулируются вожделение, кажется, что это необходимо. А на самом деле необходимости. Сократ сказал, о, сколько вокруг вещей, без которых может жить человек. Мы придумываем все эти вещи из вожделения. Если длину юбки женщины изменить, изменится вся культура. В прошлом древние цари знали этот принцип, как управлять человеческим обществом. И именно сексуальная энергия отвечает за культуру.